0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Почувствовать себя ненужным и уйти не значит проиграть. Терпеть равнодушие и оставаться – это и есть ежеминутное поражение. Стивен Кинг.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком. Иоганн Вольфганг Гёте.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все мертвое плывет по течению. Против течения может плыть только живое. Гилберт Честертон.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Многие думают, что покупают наслаждение, а сами продают себя ему в рабство. Бенджамин Франклин.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. С начала года жители Пермского края направили на федеральную платформу обратной связи госуслуг около 29 тысяч обращений. Уже рассмотрено и закрыто 28 тысяч из них. Чаще всего прикамцы обращались по вопросам здравоохранения, записи к врачу, содержания дорог и благоустройства. Пресс-служба правительства края сообщает, что на платформе доступно более 700 тем. Сообщения можно оставить через госуслуги, официальные страницы в социальных сетях или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Как правило, на формирование ответа уходит от 10 до 30 дней. В Перми построили новый спортзал для студентов педуниверситета. К созданию современного спортивного объекта привела реконструкция существующего здания, площадь которого теперь достигла 1800 квадратных метров. В нем оборудованный просторный многоцелевой зал, подходящий для занятий волейболом, баскетболом и общей физической подготовкой, а также тренажерный зал. Территория вокруг здания также полностью благоустроена. Ожидается, что новый современный спортивный комплекс распахнет свои двери для студентов и преподавателей к началу учебного года 2026-го. В Пермском крае в декретном отпуске находится 4000 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1000 человек. Об этом сообщает в курсе РУ со ссылкой на Социальный фонд России по Пермскому краю. В 2026 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12 300 рублей, а максимальный 83 000 рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. В Перми состоялся отчетный концерт учащихся детских школ искусств города. Около 500 участников из 18 детских школ искусств вышли на сцену Пермского городского дворца имени Солдатова, чтобы продемонстрировать свои умения. Полуторачасовая программа состояла из 22 номеров, которые были объединены в театральные зарисовки. Воспитанники представили творческие номера, вокальные, инструментальные произведения классического репертуара, эстрадные композиции, танцевальные номера и звучащее художественное слово. Праздник искусств прошел при поддержки администрации города. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Женщина прощает все, зато часто напоминает о том, что простила. Симона де Бовуар.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большинство людей слушают вас не с желанием понять, они слушают вас с желанием ответить. Стивен Кови.

Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. It's more cheaper and Roots Maneuver. And we are together in unity. Into the furnace.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человеку свойственно принимать границы собственного кругозора за границей мира. Артур Шопенгауэр.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2 13

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском зоопарке 1 июня состоится традиционное празднование Международного дня защитника детей. Зоопарк превратится в единое интерактивное пространство, где ребенок сможет научиться читать природу через игру, искусство и тактильный контакт. В этот день рисование, наука, театр и мир дикой природы станут одним целым, отмечают организаторы. Для гостей приготовлены познавательные активности, интерактивные площадки и настоящий баттл по брейк-дансу. Также конкурсы и подарки подготовили партнеры зоопарка. В Перми начались рейды по проверке водоемов и пляжей. Их проводят комиссии по делам несовершеннолетних. Выявляются дети, которые купаются без взрослых или в запрещенных местах. Например, на Андроновском пруду были обнаружены трое подростков. В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Напомним, в Перми разрешается купаться на четырех пляжах. У коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Там с 1 июня будут дежурить спасатели. В Перми 27 мая в спортивном комплексе «Энергия» пройдут соревнования по боксу «Кубок Победы». В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама». В составах команд примут участие чемпион мира 25 года Давид Суров, чемпион Европы 24 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 25 года Андрей Пеглевосян, Сергей Колденков и Евгений Коль. Отметим, участники полуфинала определились в стартовом туре, который состоялся в Оренбурге. В нем приняли участие сборные 8 федеральных округов. В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается изменение характера погоды. Из-за влияния циклонов возрастает вероятность дождей, особенно на северо-востоке края, сообщает ГИС-центр ПГНИО. Жаркая погода продержится в Перми до среды 27 мая. В среду пройдет холодный фронт, возможны сильные дожди и грозы. Температура начнет понижаться до климатической нормы. Во второй половине недели днем ожидается не более 18-20 градусов, а также вероятность облажных дождей. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чем беднее разум, тем больше он хочет защитить себя правилами. Олдус Хаксли.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Освободите себя от надежды, что море когда-нибудь успокоится. Нужно научиться плыть при сильном ветре. Аристотель Анасис.

0: И лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью никто.
1: Белое радио.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.
0: Hehehe.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. Фрэнк Вильчик.
2: Сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. С начала года жители Пермского края направили на федеральную платформу обратной связи госуслуг около 29 тысяч обращений. Уже рассмотрено и закрыто 28 тысяч из них. Чаще всего прикамцы обращались по вопросам здравоохранения, записи к врачу, содержания дорог и благоустройства. Пресс-служба правительства края сообщает, что на платформе доступно более 700 тем. Сообщения можно оставить через госуслуги, официальные страницы в социальных сетях или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Как правило, на формирование ответа уходит от 10 до 30 дней. В Перми построили новый спортзал для студентов педуниверситета. К созданию современного спортивного объекта привела реконструкция существующего здания, площадь которого теперь достигла 1800 квадратных метров. В нем оборудованный просторный многоцелевой зал, подходящий для занятий волейболом, баскетболом и общей физической подготовкой, а также тренажерный зал. Территория вокруг здания также полностью благоустроена. Ожидается, что новый современный спортивный комплекс распахнет свои двери для студентов и преподавателей к началу учебного года 2026-го. В Пермском крае в декретном отпуске находится 4000 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1000 человек. Об этом сообщает в курсе РУ со ссылкой на Социальный фонд России по Пермскому краю. В 2026 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12 300 рублей, а максимальный 83 000 рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. В Перми состоялся отчетный концерт учащихся детских школ искусств города. Около 500 участников из 18 детских школ искусств вышли на сцену Пермского городского дворца имени Солдатова, чтобы продемонстрировать свои умения. Полуторачасовая программа состояла из 22 номеров, которые были объединены в театральные зарисовки. Воспитанники представили творческие номера, вокальные, инструментальные произведения классического репертуара, эстрадные композиции, танцевальные номера и звучащее художественное слово. Праздник искусств прошел при поддержке администрации города. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Опыт – самый плохой учитель. Он предлагает контрольную прежде урока. Ирландская пословица –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Клевета со стороны некоторых господ – такая же хорошая рекомендация, как похвала со стороны других. Генри Филдинг.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы сказали, не подумав, значит, вы сказали то, что думаете. Бернард Шоу.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. Восточная мудрость.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человека определяют две вещи. Терпение, когда у него ничего нет, и поведение, когда у него все есть. Зиг Зиглар.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском зоопарке 1 июня состоится традиционное празднование Международного дня защитника детей. Зоопарк превратится в единое интерактивное пространство, где ребенок сможет научиться читать природу через игру, искусство и тактильный контакт. В этот день рисование, наука, театр и мир дикой природы станут одним целым, отмечают организаторы. Для гостей приготовлены познавательные активности, интерактивные площадки и настоящий баттл по брейк-дансу. Также конкурсы и подарки подготовили партнеры зоопарка. В Перми начались рейды по проверке водоемов и пляжей. Их проводят комиссии по делам несовершеннолетних. Выявляются дети, которые купаются без взрослых или в запрещенных местах. Например, на Андроновском пруду были обнаружены трое подростков. В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Напомним, в Перми разрешается купаться на четырех пляжах. У коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Там с 1 июня будут дежурить спасатели. В Перми 27 мая в спортивном комплексе «Энергия» пройдут соревнования по боксу «Кубок Победы». В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама». В составах команд примут участие чемпион мира 25 года Давид Суров, чемпион Европы 24 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 25 года Андрей Пеглевосян, Сергей Колденков и Евгений Коль. Отметим, участники полуфинала определились в стартовом туре, который состоялся в Оренбурге. В нем приняли участие сборные 8 федеральных округов. В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается изменение характера погоды. Из-за влияния циклонов возрастает вероятность дождей, особенно на северо-востоке края, сообщает ГИС-центр ПГНИО. Жаркая погода продержится в Перми до среды 27 мая. В среду пройдет холодный фронт, возможны сильные дожди и грозы. Температура начнет понижаться до климатической нормы. Во второй половине недели днем ожидается не более 18-20 градусов, а также вероятность облажных дождей. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигать. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

мире хватит любви на всех, и каждого героя обязательно ждет успех. И не надо бояться, что они нас услышат. Небо — это самая крутая крыша. Пусть они убирают свои грязные лапы. Бог — это не символ, это наш папа. Так что поднимите руки вверх, сестры и братья! С нас хватит! Мы будем жить.

0: Обратная сторона.
1: Большинство отечественных любителей музыки впервые услышали песню «Girl, You'll Be a Woman Soon» в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Меломаны, не поленившиеся заглянуть в список исполнителей, узнали о группе «Urge Overkill». А самые дотошные выяснили, что написал и впервые исполнил ее Нил Даймонд. Хитом она стала еще в далеком 1967 году. Позже, конечно же, песню забыли. Если бы не чикагские рокеры из группы «Urge Overkill», то, возможно, мы бы о ней не вспомнили. Кавер на нее группа записала в 1992 году, но прозябать бы ему в забвении, если бы пластинка случайно не попалась в голландском музыкальном магазине Квентина Тарантино. Запись так понравилась режиссеру, что он обязательно решил ее включить в фильм «Pulp Fiction». Сам же Нил Даймонд сначала не давал разрешения на использование песни в «Криминальном чтиве», потому что ему не понравился жестокий сценарий. Но потом, однако, смягчился.

Обратная сторона. Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Честность и верность – это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать. Бернард Шоу.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Приятно работать, комфортно отдыхать. Белое радио.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: 96,6 FM. Белое радио. Я родился сегодня утром, еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. Я кланяюсь гаснущим звездам, кланяюсь свету луны. Но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины.

море расступилось передо мной, не выдержав жара огня. И все стрелки внутри зашкаливали при первых проблесках дня. Я не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя.

родился со стертой памятью. Моя родина где-то вдали. Я помню, как учился ходить, чтоб не слишком касаться земли. Я ушел в пустыню, где каждый камень помнит твой след. Но я не мог бы упустить тебя, как не мог бы не увидеть рассвет. Я не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В человеческой жизни бывают такие проблемы, решить которые можно, лишь не обращая на них никакого внимания. Али Абшарони.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Вчера в Прикамье в четвертый раз отметили памятную дату – День памяти северных юнг. Ровно 84 года назад на Соловецких островах была открыта школа юнг, где совсем еще мальчишки готовились стать отважными бойцами. Выпускниками стали в том числе и наши земляки – 365 ребят из Молотовской области. Юноши осваивали сложные специальности, становились радистами, рулевыми, мотористами, боцманами и наравне со взрослыми сражались за победу в годы Великой Отечественной войны. Вчера в их честь на плацу Пермского речного училища состоялось торжественное построение, в котором приняли участие кадеты, курсанты и ветераны флота. Летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня. Шоу открытия станет кульминацией Дня России и Дня города. Специально для открытия 40 пермских артистов уже готовят месяц эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. На сцену также выйдет хор «Млада». Имя федерального хедлайнера объявят позже. Программа «Город встреч» будет проходить в июне, июле и августе. И по инициативе губернатора Дмитрия Махонина впервые выйдет за пределы города. В планах фестиваль живой культуры, обряды-наряды, большой театральный фестиваль и другие мероприятия. Анонсы каждого из них будут публиковаться отдельно на сайте фестиваля и в соцсетях. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми объявил полную программу. Фестиваль пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В основную и внеконкурсную программу вошли 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран. Организаторы подчеркивают, что «Медвежонок» остается фестивалем семейного кино, но в этом году расширил жанровую палитру. От классической анимации и приключенческих фильмов для подростков до авторских драм-меди и полнометражных лент с социальными темами. Программа 2026 года включает крупные российские премьеры и зарубежные релизы, ранее не выходившие в широкий русский прокат. 25-летний уроженец Кудымкара Юлий Кудымов вошел в число 10 финалистов всероссийского конкурса бренда «Первый русский протеин». Состязание стартовало в апреле и объединилось спортсменов со всей страны. Победитель станет лицом компании на ближайший год, а также получит запас протеина, фирменную экипировку и ежемесячные выплаты. Спортом Юрий занимается с 2018 года. За это время он стал мастером спорта и выиграл чемпионат мира по стритлифтингу. Кроме того, активно участвует в марафонах и полумарафонах, сообщает издание «Парма Новости». Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
3: 290101.
2: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: Всем привет, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой на Белом радио. А это значит, что у нас сегодня в гостях еще один харизматичный, яркий, интересный человек, березняковец, который делает наш город краше, лучше и прославляет его далеко за пределами даже Пермского края. Я говорю о главном художнике Березняковского драматического театра и о художнике в самом большом смысле этого слова Евгении Балдиной. Женя, здравствуй.
2: Здравствуй, Даша.
1: Я очень рада, что ты согласилась прийти к нам в студию. Я хотела это сделать еще год назад. И вот сейчас эта встреча наконец-то состоялась. Как твое настроение, как твои впечатления?
2: Я очень рада, что я сижу в этом кресле рядом с тобой, потому что на самом деле это была одна из моих мечт. Побывать в студии Белого радио.
1: Да, а почему?
2: Но мне нравится очень музыка Белого радио, если... Причем в моем окружении это радио является любимым. Mm-hmm. То есть почти у всех моих друзей, когда мы едем в автомобилях, играет именно оно. Мне эта музыка очень близка. А так как я являюсь меломаном, то я рада сегодня здесь очутиться.
1: Ну вот... По любви, получается, да, встреча состоялась.
2: Да. Все нужно делать по любви, как сегодня я читала на холодильнике наклейку.
1: Прежде чем мы поговорим о творчестве, об искусстве, обязательно очень подробно, это все очень интересно, хотелось бы все-таки начать от истоков. Скажи, ты урожденная березняковка, березняковец?
2: Я родилась в Березняках 22 августа. Очень давно. Да, не будем говорить о возрасте. Да, я родилась в Березняках, я выросла в Березняках. Единственный период, когда я не жила в Березняках, это когда я училась в институте.
1: Угу. Прежде чем поговорить об институте, все-таки какие-то яркие воспоминания детства, потому что в любом случае мы все родом из детства, как говорится, и когда вообще возникло желание стать именно художником, и кем ты мечтала быть в детстве вообще?
2: Я жила в районе Абрамова. У нас там был клуб «Огонек». Знаете, раньше во дворах были клубы для детей. Вот, и у нас там был клуб, и я ходила в несколько студий одновременно. «Золотая рыбка», в танцы народные. Я ходила лепить из глины. Но самое яркое, такое у меня впечатление было, которое очень сейчас играет на мое творчество, я ходила к Рене Евгеньевне Бутуриной в кукольный театр.
1: Угу.
2: Да. И Рена Евгеньевна проживала там в соседнем доме, и однажды она пригласила меня к себе домой. Вот, наверное, в тот день мой мир перевернулся. У нее была небольшая квартира однокомнатная, где были полки, и вот на этих полках стояли куклы разных стран. Они были марионетки, они были ручные куклы, перчаточные, ну, планшетки разные, да. И я стояла, не знаю, обалдевшая, наверное, вот по-другому это никак не назвать. И она мне рассказывала, вот эти куклы там из Чехии, а это вот Германия. Так как у нас в России это на самом деле не очень развито, да, и до сих пор кукольный театр, так скажем, не котируется среди театралов, но вот сейчас набирает обороты, правда. И я тогда, конечно, с ума сошла. По-другому это никак.
1: Сколько лет тебе было?
2: 8-9, где-то угу. Так. Самое интересное, мы сами изготавливали куклу перчаточную. У меня был Петрушка, вот. И ты вот со своей ручной куклой, которую ты сам изготовил, выступали. Ну, где мы выступали? В доме пенсионеров, в школах, во дворце пионеров. Вот. И у меня папа тогда умел печатать на печатной машинке, и он нам распечатывал сценарий. Прикольно было.
1: Так.
2: Всех.
1: А и тогда ты решила, что...
2: Нет, я тогда не решила. У меня была мечта быть водителем автобуса. Потому что моя тетя Валентина Васильевна была тогда водителем троллейбуса. И она мне всегда говорила, что человек, чтобы быть счастливым, должен очень любить тем, чем он занимается. И она мне приводила себя в пример, говорила, я каждый день иду на работу, как на праздник. И в моем детском уме был как бы сформированное представление о том, что самые счастливые люди – это водители.
1: Mm-hmm.
2: Да. Но так как мне не хотелось быть как все, я думаю, ну, водители автобуса только мужчины, а я вот хочу быть первой женщиной.
1: Так, и в какой момент все изменилось? В какой момент появилась живопись?
2: Все изменилось в тот момент, когда я после 9 класса пошла поступать на автослесаря. И меня не взяли.
1: Почему?
2: Потому что я женщина. А раньше водитель автобуса должен был сам ремонтировать автобусы. Не было автопарков, в отличие от троллейбусного депо. И мне объяснили так очень понятливо, что а как ты движок будешь поднимать? Ну, это же надо и лебедками, и всем уметь. У тебя сил просто не хватит. Но меня даже так немножко прикричали в приемной комиссии. И я очень расстроена ушла и поняла, что ну, раз нельзя, значит, это не будет моей мечтой. Вот. И уже будучи в 10 классе, я познакомилась с девушкой, которая была у меня старше лет на 6, наверное, и она училась на художника. А мне всегда нравилось рисовать. У меня папа хорошо рисует. У меня, в принципе, есть корни известного художника при царе. Вот. И... Ну, у меня всегда были данные к рисованию.
1: Так, но для того, чтобы поступить, насколько я знаю, это был Нижний Тагил.
2: Да.
1: Да. Ты училась там.
2: Да.
1: Там говорят, ну, во всяком случае, по выпускникам я имела дело не с одним выпускником. Угу. Так называемого худграфа. Это факультет в педагогическом, да,
2: университете.
1: Вот. Чтобы туда поступить, там же надо сдать рисунок, композицию.
2: Да.
1: А, я так понимаю, что поступала ты после 11 класса, а только в 10 этим заинтересовалась. Как так быстро? Как ты умудрилась вообще это сделать?
2: 1 сентября 97 года я с довольно наглым лицом зашла в школу искусств имени Старкова. Там сидела приемная комиссия. Я до сих пор помню выражение их лиц, когда я захожу и говорю, я собираюсь поступать на худграф, мне надо получить ваше образование. На что Вера Меркурьевна ответила, не познавато ли?
1: Логично, я тоже так думаю, закономерно.
2: Не познавато ли, то есть 11 класс, 1 сентября. Я говорю, да нет. Ну, у меня есть такая цель. И меня посадили, ну, как бы для пробы. То есть меня приняли. Посадили самым маленьким возрастом. Где я себя где-то недели две чувствовала Гулливером в стране лилипутов. И каждые две недели меня стали переводить в класс старше. Потому что я действительно давала результаты. И месяца через 2,5, может быть, больше, я очутилась в классе выпускников, которые до меня учились уже 6-й год. Мы были самым первым выпуском школы искусств имени Старкова.
1: Угу.
2: То есть они обучались там с 91-го или с 92-го года, и я вот всего год. Но я полностью ушла в обучение, то есть я рисовала очень много. И в итоге в мае, там, в начале июня, я получила диплом школы искусств имени Старкова с отличием. То есть у меня была такая цель. Но самое интересное это было позже, когда я уже приехала поступать с подготовительными курсами, с двухнедельными. Я сдала рисунок, живопись, композицию, черчение, все было прекрасно. Но самый страшный экзамен, который на тот момент являлся для меня, это русский язык. И, естественно, я его завалила с провалом, с большим. И не поступила. То есть первый год я провалила, да, из-за русского языка. Моя мечта не сбылась. А мечта у меня была стать художником не потому, что я хотела быть художником, а потому что та девушка Елена рассказала мне, что худграф – это огромная семья, где каждый друг за дружку, где каждый знает друг друга, 250 человек, да, и все как… Ну, а мне не хватало этого в тот момент. То есть мне не хватало вот этой дружбы, я довольно-таки была необщительным ребенком, вот, и… То есть цель-то была очутиться вместе, а не получить профессию. Угу. Вот как. И даже когда я не поступила, я пошла учиться в 28-е училище в корпус художников на год. Я училась, очень хорошо училась. Мне разрешали посещать только спецпредметы. Все остальное время я ремонтировала корпус художников, штукатурила и красила. Вот. На следующий год у меня тогда... Одноклассница, с которой я училась в школе, училась уже в МГУ на факультете журналистики. И мы с ней посчитали, что следующий год будет юбилейный для Пушкина. И свободная тема наверняка будет посвящена Пушкину. И вот мы с ней 3 сочинения Пушкина выучили наизусть. С запятыми, с ёжками.
1: С орфографией.
2: Да, с орфографией, со всеми поварёшками. Угу. Вот, и я на следующий год поехала и сдала все на отлично.
1: Какой лайфхак, да. Вот это подготовка.
2: Да. Да, то есть, если вы хотите сдать русский язык, то поинтересуйтесь, угу. Чей будет юбилей.
1: Угу. Итак, у нас получается, ты поступила.
2: Да, я поступила.
1: И училась там тогда, на тот момент, 5,5 жили,
2: 5.
1: Да? 5. А как проходили студенческие годы? Когда ты от желания оказаться в сообществе, ну, в тусовке, как бы мы сейчас сказали, ну, вот в этом кругу единомышленников, вот это желание трансформировалось именно в желание профессии. И что я понимаю, что я с этим свяжу свою жизнь. Вообще было ли такое, или просто так получилось?
2: А не было. Не было. То есть за 5 лет... Несмотря на то, что преподаватели говорили, что я очень талантлива, и прошло больше 20 лет, как я получила диплом, меня до сих пор приводят в пример в этом университете, ты об этом,
1: да, знаешь. Да, я об этом знаю, конечно.
2: Ты об этом знаешь, то есть меня приводят в пример как очень талантливого человека, как талантливого студента, но все 5 лет я не относилась к этому как к будущей профессии. То есть я... Прекрасно жила, я была счастливым человеком, ну, в тот момент. Мне нравились мои друзья, люди, то, что это все менялось в плане того, что, ну, 5-й курс заканчивают, да, появляется 1-й. И вот mm-hmm. эта вот тусовка, да, то есть, ну, это тусовка, по-другому никак не назвать. Но у меня не было никогда ощущения, что я хочу стать художником. Даже в тот момент.
1: Mm-hmm.
2: То есть я просто проживала 5 лет в моменте. И когда я окончила этот университет, ко мне опять же не пришло это понимание. Оно не пришло еще очень много лет. После института, ну, очень многие знают, да, что я работала 12 лет на памятниках в Березниках.
1: Тут я не знаю, расскажи.
2: Да? Ну вот. Да. Когда я получила диплом, мне один художник, не будем говорить его фамилию, сказал, что в Березниках художнику нигде не заработать, кроме как на кладбище.
1: Простите.
2: Да. Я пошла работать туда, где, ну, можно сказать, прожила 12 лет своей жизни. И все это время я не рисовала. Такого ничего не делала, творчество. Я работала дизайнером. То есть постоянно моя работа, я была дизайнером полиграфии. Очень успешная. У меня, причем, Ависма у меня тогда отправляла в МГУ. То есть mm-hmm. у меня повышение курсов было. Я училась у таких преподавателей, как у профессора Яковлева, и давала большие перспективы, то есть, ну, типографику изучала, вот это вот все. Но мне нравилось. И, получается, после работы, да, и в летний период у меня были памятники. Вот. Ну, конечно же, я жила прекрасно. То есть я могла себе позволить намного больше, чем другие мои сверстники. Но в какой-то момент я почувствовала, что что-то со мной не так. Угу. Вот не то. Не так, не то, я занимаюсь не тем.
1: Ну, то есть благополучие, да, есть, достаток, да, есть, признание есть, да, такое, ну, какое-то уважение профессиональное есть, а ощущение того, что это ты...
2: Что я иду не своей дорогой, оно присутствует. Я решила для себя, то есть у меня была накоплена некая сумма денег, что я проведу год, как сейчас модно, саморазвитие. Да, буду изучать разные темы, читать книги, смотреть фильмы. И я попробую найти себя в этом пространстве. На это мне понадобилось... Ну, то есть я посчитала, что на эту сумму, так как я привыкла жить, я проживу год-полтора.
1: Угу.
2: Я уволилась со всех работ и начала работать над собой, над своей головой, над своими мыслями. И в тот момент мне казалось, что у меня это все получается. Но оглядываясь назад, я просто понимаю, насколько я в тот момент была глупа. Может быть, когда-нибудь, лет через 12, я вновь скажу, что вот сейчас, сидя с тобой, я опять глупа. Ну, потому что каждый период жизни мы по-разному видим. Но тогда мне казалось, что я сделала правильный выбор. Я стала понемногу рисовать. Это была графика, тушь. У меня до сих пор дома висят работы, которые я тогда изобразила. Вот. Но так как еще в студенческие годы я давала огромные результаты, то есть у меня была там выставки и в Мексике, то есть по всему миру, там. У меня есть Италия, там. Это биеннале, вот эти все графические. Uh-huh. Ну и первым делом я вернулась к графике. А потом пришел такой момент, когда уже денежка заканчивалась. Мне послали испытание.
1: А какое испытание послали Евгении Балдиной, мы узнаем после короткого включения самой лучшей музыки на наших волнах, на волнах Белого радио. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Вернемся к разговору через несколько минут.
0: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня невероятная Евгения Балдина, художник во всех смыслах этого слова. И мы беседуем о жизни, о ее творческом пути. И мы остановились, Жень, с тобой на том, что тебе послали какое-то испытание. Что же это было за испытание?
2: Ну, их было два. Первое испытание меня, так скажем, папу на несколько месяцев выбили, ну, по состоянию здоровья, так скажем, из привычного моего ресурса. И у нас было принято решение в семье, что, ну, там, мама помогает папе, да, у брата тогда жена родила первенца, то есть они занимаются своими, да, своей семьей, а мне надо пожить на даче.
1: Угу.
2: То есть мне надо поливать, мне надо копать, мне надо вести, ну, то есть быт, к которому я не привыкла.
1: Да. А ты до этого год жила в книгах, фильмах, да, и, да, рисовании.
2: Да. Ну, начинала рисовать. Mm-hmm. Вот. И одна моя знакомая из Нижнего Тагила однажды попросила меня вырезать ей бога Велеса.
1: Mm-hmm.
2: Да. И вот я сижу на даче, понимаю, что я не смотрю телевизор. Днем я успеваю все сделать в огороде. А чем мне заняться вечером? И тут я вспоминаю про просьбу своей знакомой. Пишу ей. Я говорю: Юль, а в силе до сих пор Велес-то? Она говорит: да, конечно. И у меня тогда еще ни инструмента толком, ничего не было. Я поехала в строительный магазин, купила обычные стамески. И вот тогда первый раз я попробовала резать по дереву.
1: Mm-hmm.
2: Да. Но с таким инструментом, который продается в строительном магазине, он не подходит для резьбы по дереву. Я очень долго ковырялась. Очень долго ковырялась, и в перерывах, ну, останавливаясь в там, художественной, скажем, резьбе, я решила сделать деревянные кораблики.
1: Угу.
2: Прямо деревянные кораблики, которые плавали бы, знаешь, как вот детские кораблики. И они были разных форм, их было 7 штук. И каждому я дала имя.
1: Угу.
2: Среди них была любовь, удача, надежда, вера. Что там еще? Радость. Вот. Я помню, даже об этих кораблях вышла статья где-то в августе. То есть, ну, они были нереально красивыми. Это правда. То есть я прямо вышивала, расписывала паруса. Там, вот это вот все. Я их красиво фотографировала на фотоаппарат. Это, чтобы в бочке, знаешь, у меня там бочка вот, и я прям, чтобы с отражением. Это, ну, прикольно было. Вот я сделала за это лето вот эти корабли. Сделала корабли и раздарила их своим друзьям. Ну, их отсняли. Была статья в фильме, называлась «Корабли в моей гавани». Не взлетим, так поплаваем. И вот папа, получается, за лето пришел в себя. Сентябрь. А в октябре я попадаю в больницу. То есть со своим диагнозом. У меня начинаются свои испытания. И я помню, лежу. А так как полиграфия все равно частично осталась в моей жизни, и многие клиенты до сих пор ко мне обращаются. Ну, то есть я там годами, да, веду там, что-то, ребрендинг, там, вот эти вот все вещи все равно, как бы, бывают, обращаются. То есть их немного, но они есть. И вот она, одна из бизнесменов нашего города, приезжает ко мне домой, а я, ну, там, после лечения, там, она говорит: Жень, ну, что ты вот лежишь? Ну, что ты раскисла? Ну, все нормально же. Как бы здоровье сейчас поправишь, там все. Вот сидишь дома, взяла бы это. Вот мне, говорит, так нравились твои 7 кораблей, которых ты сделала. Но я бы хотела, если бы себе вот приобретать, чтобы они на стенах висели.
1: Угу.
2: Вот сделай мне там маяк, корабль, там что-нибудь сделай. Я говорю: так у меня инструмента даже нормального нет. Она возвращается через какое-то время и говорит: на тебе стамески моего папы. То есть у них в гараже там лежали стамески, папин инструмент, она мне их отдает. Говорит, и привозит еще там несколько заготовок. Вон, занимайся, говорит, приходи в себя. Вот. Ну, я начала потихоньку, как бы вот мне понравилось, то есть я резать начала. И все время стала слышать такую фразу, что дерево лечит.
1: Угу.
2: То есть приходила, помню, на Агроснабе там, ну, обрезки забирала, угу, это, в столярке. И они говорят: правильно, правильно, давай, дерево лечит, давай, забирай.
1: Угу.
2: Вот. И я там что-то колотить начала, там какие-то щиты, там что-то делать. Вот. Мне очень понравилось. И я помню, что когда меня уже положили в больницу, и после операции я вышла из больницы, и у меня первая мысль была, что мне надо вернуться к творчеству.
1: Угу.
2: Мне надо творить, мне надо резать, мне надо что-то делать. И я через 2 недели сняла помещение на Швейников 1, мастерскую. Сделала там сама ремонт. Ну и очень многие люди знают о том, что у меня долго была мастерская под названием «Белая ворона».
1: Угу.
2: То есть около 7 или 8 лет. То есть я находилась на Швейников и там вот творила. Но самое прикольное, наверное, произошло в тот момент, когда год я провела в творчестве. И у нас в городе проходит осенний вернисаж, выставка каждую осень. Тогда впервые я решила показать то, что я сделала за год. А так как там художников у нас в городе много, и вот на этой выставке может участвовать любой желающий,
1: угу,
2: там дают всего 1 метр, ну, погонный,
1: угу,
2: то есть по высоте. Я поняла, что мои работы не влезут, и я тогда сколотила такой щит 2 метра высотой на 1 метр шириной. Такую стойку изготовила, да, и которую мы вставили не на стене, а дверной проем. Ну, как бы так немножечко прикрыли. За счет этого я смогла показать работы. Как бы это. Вот. И у себя в интернете, на странице, я размещаю пост о том, что вот, впервые я решила показать людям о том, что я делаю. И после выставки к Новому году эти работы можно будет приобрести.
1: Барабанная дробь.
2: Да, барабанная дробь. Мне написала в личку немка. Говорит: Женя, это правда, что ваши работы можно будет купить? Я говорю: да. Я говорю: ну, через месяц, когда выставка завершится. Ровно через месяц она мне пишет: Женя, ну, я бы хотела как бы обговорить с вами работу приобретения. Я говорю: ну, выбирайте, какую работу я там скажу вам. А у меня там корабли, маяки, вот это вот все, рыбы. Потому что первое, то есть у меня море внутри, говорят, вот этот период, очень первый мой период творчества после возвращения, это было море внутри. И она говорит мне: а я хочу все ваши работы.
1: Я говорю: вот смысле? Все, которые,
2: да,
1: ты, все, которые представила?
2: Я хочу все ваши работы. Вот в этот момент я поняла, что я пошла своей дорогой.
1: Угу.
2: То есть это было вот подтверждение свыше, что я выбрала свой путь. Этими работами они с мужем украсили свою частную гостиницу на острове Масала в Финляндии.
1: Угу.
2: И еще в течение 3 лет они покупали все, что я делаю.
1: Так, значит, так мы оказались на нужном пути, ты оказалась на нужном пути. Ты заговорила о том, что вот первый период после возвращения к творчеству это было море внутри, а можешь рассказать об остальных периодах, которые последовали за этим периодом? Там,
2: да.
1: Давай.
2: В детстве у меня было много мечт. У меня сейчас много. То есть я мечтала летать, я мечтала плавать, я мечтала быть водителем автобуса. И следующий период – это я вырезала маленькую девочку,
1: угу,
2: маленькую

0: водителем автобуса номер 13, и на обратной стороне этого автобуса на днище написано: художник, который мечтал стать водителем автобуса номер 13. Так называется эта работа. Вот. И тот период творчества, да, после «Моря внутри» назывался у меня «Большой мир маленькой девочки». Эту выставку я делала в Березняковском музее. Вот. И очень было тогда приятно, что выставка имела успех, что березняковский зритель очень полюбил эту выставку и ежедневно был большой посещаем. Вот. Следующий период творческого, это был самый, наверное, длительный, он был около 4 лет. Это «Большая гора». «Большая гора», и этот проект не потому, что я живу на Большой горе, да, а я действительно живу на Большой горе, это о внутреннем стержне человека, о том, когда ты поднимаешь руки, и ты ощущаешь, что я большая гора. Вот в этом периоде я обратилась в творчестве к своему роду. Да, то есть очень много работ было посвящено моим дедушкам, моим бабушкам, моим прабабушкам, моим прадедам. Очень многие вещи из этого периода были изготовлены из вещей, которые принадлежали моему роду.
1: Да, вот это как раз особенность твоего художественного почерка. Это твоя индивидуальность, твои работы ни с какими другими вообще перепутать невозможно. Это вот тогда началось, вот, да?
0: В Большой горе.
1: Именно в этот период тебе в голову пришла эта идея взять заряженную конкретную вещь, заряженную историей рода, конкретной семьи, и сделать из этого художественное высказывание.
0: Начало было на «Море внутри».
1: Ага.
0: То есть, ну, как бы я, допустим, для кораблей использовала крышки от бочек. Вот эти вот половинка, когда кадушка, знаешь, закрывается,
1: да.
0: Вот оборчики.
1: Нет, вот. А именно то, что это вещи твоих родных, получается, ты делилась...
0: Но это было на «Море внутри».
1: Да?
0: Это было... То есть у меня «Мадонна» изготовлена на крышке от бочки с зерновой моего прадеда.
1: И здесь, получается, это новое прочтение.
0: Новое прочтение, я решила полностью уйти в это. То есть не просто... То есть если там я использовала иноводел, да, то здесь я решила, что я полностью хочу использовать вещь. И мне однажды в интервью в одном так пошутили: «Женя, а что вы будете делать, когда закончатся вещи вашего рода?» На что я в шутку ответила: «Ну, я куплю себе старый дом, начну его разбирать, и
1: найду вещи другого рода».
0: Нет, не другого рода. И на эти деньги я буду строить дом рядом. Я пошутила. Но через 2 года это стало реальностью. Я действительно купила себе дом, которому было по документам 125 лет на тот момент, официального. Вот. Я какие-то вещи из него. Но самое интересное стало происходить позже, когда люди мне стали присылать свои вещи своего рода. То есть они говорили: «Нам выбросить жалко, а вы это увековечите в искусство». То есть у меня есть постоянные поставщики. То есть у меня 3 постоянных поставщика, которые вот присылают мне периодически фотографии, но я беру не все. И у меня есть закон. Вот прямо вот закон, который я табу никогда не нарушу. Я никогда не возьму вещь без разрешения. Вот как, ну, некоторые говорят: «Да что там по старым домам ходят, да там собирают, мародерствуют, вот это все». Никогда. Потому что я знаю, что без разрешения эти вещи брать нельзя. То есть это должны мне отдать или родственники, да, или новые хозяева, или я становлюсь хозяином этой вещи. Только тогда это работает. Потому что мне очень часто говорят, что мои работы напоминают иконы.
1: Да, так и есть.
0: Вот. Моя бабушка мечтала, что я стану иконописцем. Это, кстати, единственный родственник, который очень радовался тому, что я стану художником. Потому что в тот момент, когда я поступила в университет, они с дедом как раз достраивали храм Соликамский, деревянный. То есть мой дедушка с бабушкой построили в Соликамске старообрядческий храм, который на Крестовке. И они думали, что когда я получу...

0: образования, что я виноградной лозой распишу ему все. Но что-то пошло не так.
1: Почему? Просто пошло так, просто не так, как это представлялось, так да. или иначе. В какой момент произошел вот этот перелом, когда из художника в Березняках, любимого, ты вышла на федеральный уровень? Ну вот я, простите меня за... Тут такая поэзия льется, а я тут про федеральный уровень. Но все-таки было же какое-то событие, которое вот провело черту. И сейчас то, что происходит сейчас, ты, естественно, нам про это расскажешь, но вот где начался путь к Кремлевскому выставочному залу? Вот где эта точка бифуркации?
0: Пять лет назад я пришла работать в Березняковский драматический театр.
1: Да, как тебя угораздило попасть вот в БДТ?
0: Я уже сегодня говорила своей подруге и повторюсь, что самые интересные встречи, которые у меня были в жизни, это встречи с таксистами. Вот если ты хочешь поговорить с Богом, поговори с таксистом. Я не знаю, как у других, но это на самом деле правда. То есть иногда садишься, и тебе человек вот ни с того ни с чего отвечает на все твои вопросы. Когда я купила дом, начала строиться, в этот же день, вернее, не начала строиться, в этот день я потеряла, в этот момент мы пропустили, да, что был такой период, когда я вновь пошла работать в корпорацию, верстать газету, ну, там, несколько часов в день меня это совершенно, то есть, ну, я имела, ну, как бы, стаж работы, да, то есть, в мастерской же мне никто стаж не давал. То есть до стажа я пошла работать. У меня загруженность была 2 дня, и меня это вполне устраивало. То есть 5 дней я в мастерской, 2 дня я работаю. И проработав там где-то около полугода, начинается ковид. Начинается наш любимый ковид, который изменил жизни очень многих людей. И начинается самый первый локдаун, когда нас Владимир Владимирович попросил недельку посидеть дома. Так вот, в тот момент я жила в однокомнатной квартире на первом этаже, где полностью весь вид закрывали деревья. У меня всегда была темь, закрыты шторы, и я такой, знаешь, в полуподвальном помещении, можно сказать, находилась много-много лет. И вот нас закрывают на локдаун. Я в этот момент понимаю, что я не хочу, чтобы еще раз в моей жизни повторилось что-то подобное. Я звоню риэлтору и говорю, я согласна на любые условия, но я хочу домик в деревне. Вот, локдаун заканчивается. Это было 28 апреля. Я покупаю себе в обед... Утром я покупаю себе землю, беру ипотеку. В обед иду на работу, и мне сообщают о том, что моей должности больше не существует. И я шла и говорила, господи, ты что, шутишь надо мной? Я 10 лет шла к тому, чтобы решиться женщине в одного строить дом. А ты шутишь надо мной? И в этот момент мне позвонили с незнакомого номера. Сказали, здравствуйте, Евгения. Я говорю, здравствуйте, вы не хотите продать свою квартиру? Я говорю, в смысле? Ну, то есть это все в один день. 28 апреля 2020 года. Я озвучиваю сумму и говорю, торга не будет. То есть я не подавала ни объявления, ничего. Мне просто позвонили, объяснив тем, что ну вот они ищут на первом этаже в моем доме однокомнатную квартиру. И я в тот момент, видать, в стрессе, даже не подумала о том, что я незнакомому человеку скидываю документы на проверку своей квартиры. Представляешь, что творилось? То есть я вот в шоковом состоянии отправляю, и мне отвечают, наш юрист проверил ваши документы, все в порядке. Когда вы готовы на сделку? Да хоть сегодня. Квартиру я продала на следующий день.
1: Без торга?
0: Без торга.
1: Так.
0: Я продаю квартиру. Я начинаю строить дом. Соседи смотрят на меня... так скажем, очень возбужденным взглядом. Они не... То есть, ну, чтобы ты понимала, что мы с папой вдвоем, да, даже окна сами вставляли.
1: Обалдеть.
0: Да. Там был старый дом, был сруб для нового дома. На какие-то работы, которые мы не могли выполнить, я нанимала. Угу. И вот на ту сумму с продажи квартиры мы выстроили коробку, в которой можно более-менее существовать к сентябрю. 10 октября я заехала в этот дом. Естественно, я была в поиске работы постоянно. Но почему-то на меня соглашалась только Москва. Ну, тогда было очень сложно в тот период найти работу, потому что, ну, реально очень много было сокращений, и было очень много там закрытия бизнесов. И меня никто не брал. То есть хотя резюме подавала, но как бы нет. Но самое интересное, все эти месяцы мою ипотеку оплачивал мой подписчик из Лондона. Обычный электрик в метро Лондона.
1: Сумасшедшая история,
0: да,
1: какая.
0: Который мне просто сам предложил свои услуги, чтобы я не волновалась. Говорит, ну что же, говорит, мне сложно, говорит, вот эту сумму сразу уплачивать, но я готов разделить ее на 4 части, так как у нас зарплата по пятницам. Я готов вам по пятницам переводить часть своей зарплаты. И он это делал до того момента, то есть это там, ну, он начал мне помогать там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. И в феврале месяце я сажусь в такси, и мне говорит, ну, девушка, которая периодически, ну, получается, так как у меня нет своего авто, мне за продуктами раз в неделю, да, приходилось ездить там, ну, как бы из магазина ездить. Я сажусь там, ну, она мне периодически помогала там, ну, что-то привезти, что-то забрать, ну, там, из столярки те же самые, то есть, чтобы мне не ездить, я просто просила ее, как сейчас я, Яндекс.Доставка, да, тогда ее не было. И она едет такая, она говорит, слушайте, я тут БДТ видела вакансию, про вас подумала. Я захожу, приезжаю домой, захожу, а я не была подписана на БДТ вообще, то есть никаких соцсетях. Захожу, требуется столяр, думаю, да женщину, да никогда в жизни не возьмут. Я день хожу, два хожу, три хожу. В итоге решаюсь позвонить, и вот 5 лет, как я работаю в театре. Ну, я пришла на роль столяра.
1: На роль.
0: Но через 2 года я стала главным художником Березняковского драматического театра.
1: Это вообще заколдованное место.
0: Я живу в заколдованном месте, ты не поверишь. Как сегодня соседка сказала, это же все твоя золотушечка. Бабушка там жила.
1: Мы продолжим нашу беседу. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, которая делится с нами историей непростой, полной чудес и каких-то невероятных совпадений, историей своего творческого и жизненного пути. Мы обязательно вернемся, а пока послушаем немножечко музыку.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. То есть со мной и у меня в студии художник Евгения Балдина. И мы продолжаем путь вместе с Женей по перипетиям и невероятным событиям того, как Березняковский художник пришел к тому, что его работы выставляются в Кремлевском зале, покупают по всему миру. И, несмотря на это все, у нас Женя продолжает жить в Березняках и никуда отсюда не уезжает, что для меня лично странно. Мы об этом тоже поговорим, а пока мы вернемся к тому, где закончили. Женя пришла работать столяром в Березняковский драматический театр. Через 2 года она стала главным художником, а потом где-то в этот период произошло еще одно важнейшее событие, которое как раз-таки и провело черту. Следующая ступень, скажем так.
2: Но на самом деле ступень, Даш, произошла в середине, между вот этими 2 ступеньками. Ну, ты знаешь, что такое столярка в Березняковском драматическом театре.
1: Да, я знаю.
2: Да, где она находится. И вот тот момент, когда я на станке строгаю доски, и уже в тот момент, благодаря тому, что я пришла в театр, я доделала очень многие работы, которые годами ждали своего часа. Потому что где-то надо было подсветить мне, световики помогли, да? Угу. Где-то там мне надо было подрезать швею. Мне там для девочки на катке помогли чехол для чемодана шить, понимаешь? То есть каждый цех, он был причастен к моему творчеству. Вот, и я работаю в столярке, то есть я еще не главный художник. И вот я делаю выставку «Большой мир маленькой девочки» в нашем музее. И вот я строгаю доску. Вот можете себе представить такой момент? Вот он идет, да, там обороты, да, вот это 1000 оборотов строгаю, а я вот раз доску пропустила, два. Это надо... Ты доску запускаешь на строгань, ты должен обойти станок, натянуть ее, да, и вот у тебя вот такой вот процесс медитации, да, то есть с одной стороны ты запускаешь доску, с другой ты вытягиваешь, переворачиваешь, снова запускаешь, снова вытягиваешь. И так каждую сторону по 3 раза, ну, чтобы у артистов занос не было. Вот. А мы тогда делали спектакль, если я не ошибаюсь, Васу. Васа вроде была. И тут мне в голову приходит мысль, что я хочу выйти из этого подвала. Прикинь, что я хочу мировую известность. Никак иначе. Я хочу выйти за пределы своего сознания. Я хочу выйти за пределы своих возможностей. Я хочу выйти за границы. Я хочу ощутить этот мир, что нет ничего невозможного. Нет границ, нет городов.
1: Так, и?
2: Я поднимаюсь по лестнице, выхожу на улицу. И первое, что я делаю, набираю человеку, у которого у меня есть номер телефона. Это сейчас она директор Центрального выставочного зала города Пермь, Вера Каргашина. Мы с ней, ну, не так давно познакомились на выставке в Перми, где я не сама выставлялась. Там, ну, у меня подруга Марина Васёва, она разрешила мне несколько работ повесить на своем стенде. То есть ее фамилия и несколько моих работ. Вот. И так, благодаря как бы работе Мадонне, я знакомлюсь с Верой. То есть она ее очень захотела приобрести, но не приобрела. Так у нас, ну, что у меня ее контакт остался. Я говорю: Вер, помогите мне, пожалуйста, выйти за пределы Березняков. Она говорит: я вас услышала. Она мне перезванивает, говорит, что она поговорила с одной галереей, со второй галереей, с третьей галереей, что мне надо позвонить по таким-то номерам, и меня готовы выслушать. И мне все отказали. То есть ни одна из этих галерей не захотела со мной работать, говоря о том, что я не серьезный художник. Мое творчество, ну, как бы не, если говорить жаргонно, да, не зацепит зрителя. Вот. Ну, то есть я не продажный художник. Но галереям же очень важно, чтобы еще...
1: Я понимаю, да. И как ты это пережила?
2: Я очень сложно это пережила. Но через несколько недель открывался Арт-Пермь. И тогда я решаюсь бомбануть кредитку. Да, бомбануть кредитку и поехать на Арт-Пермь. Заплатить за стенд. Ну, чтобы люди понимали, да, что участие в выставках – это не бесплатное мероприятие. То есть это транспортные расходы, это аренда своего стенда. То есть это...
1: Проживание твое.
2: Это проживание, пропитание. И все это художники делают за свой счет. Ну, чаще всего за свой счет. Очень редко, когда люди попадают там, ну, под какие-то субсидии. Ну, сейчас, кстати, начали практиковать, да, что Пермский край помогает.
1: Ну, тогда этого не
2: тогда
1: было.
2: Этого не
1: да
2: было.
1: И вообще ты не серьезный художник.
2: И вообще я не серьезный художник. И вот я приезжаю на эту выставку и становлюсь звездой. Звездой, потому что рядом со мной люди, они им очень нравится мое творчество. Мы, так скажем, кредитку я отбила в первый же день. Вот.
1: И... То есть пошли продажи, пошли стали покупать. То есть то, что тебе инкриминировали как слабое место, не продажные.
2: И вот все вот эти люди, которые 2 недели назад мне сказали нет, стали крутиться вокруг меня. То есть, ну, то есть у них понимание в голове. Это можно, конечно, потом все вырезать, но это надо рассказать.
1: Нет, это обязательно. Вот это как раз мы и расскажем.
2: И такой был момент на центральных аллеях, ну, чтобы ты понимал, на выставках, ярмарках, всегда находятся самые крутые, самые престижные галереи страны. И там находилась галерея под названием «Луна», Нижний Новгород. Они были самые первые. Тогда они представляли Мгера Чатняна, армянского художника. Мне, кстати, не сказала, да, о том, что я являюсь не только художником, но и коллекционером. Вот в моей коллекции сейчас уже есть 2 работы Мгера. Вот. Ну, вообще, у меня очень интересная подборка работ. Вот. И я тогда влюбилась в его работу «Друг». Но она у меня.
1: Купила.
2: Она у меня сейчас, да. То есть она моя. Она висит у меня в доме. Я на нее любуюсь. Там, так скажем, старик с бородой такой седой. И у него белый пес рядом. Вот прям. А я же люблю свою собаку, да? И вот у меня такое прочтение дружбы. Я ходила каждый день смотреть на эту картину. Знаешь, приду, стою, а там вот эта девушка, Ксения, которая галеристка. Я говорю, какая прекрасная работа. И она мне начала рассказывать, то, что Мгер живет в армянской деревне, что он почти отшельник, что он ни с кем не общается, что у него, ну, как бы жизнь такая. Вот он, что он рисует, пишет. Пишет. Масло у него, значит, пишет. А, что он пишет местных жителей. У него такая еще была рядом работа здоровая, ну, 2 метра, наверное. А, садовник. Такой с цветами. Вот. Я прямо с такой любовью ходила, смотрела на эту работу. И каждый день приходишь, представляешь, да? А чтобы ты понимала, что ты должен с 10 до 8 вечера отстоять, пообщаться с людьми. И вот я перед тем, как мы уже приходим чуть пораньше, я приходила смотреть на эту работу. До слез. Вот прям настолько она меня трогала. В тот момент. Я, кстати, хочу сказать, что каждый период жизни, да, трогает разное всегда. То есть вот сейчас меня, вот, допустим, тронуло, а через 2 года ты перестанешь вообще смотреть на эту картину, уберешь ее на полку. Но у меня такого нет, конечно. Вот. Я люблю все, что у меня есть. И вот. Я хожу, смотрю. И вот однажды там где-то в середине, ну, выставки обычно проходят 10 дней, подобно. В середине где-то периода я смотрю, Ксюша стоит в пальто. Ну, день, а она стоит в пальто. Я говорю, а вы куда? Она говорит, так я домой собираюсь. Сейчас, говорит, у меня моя коллега приедет, вторая хозяйка галереи. Мы, типа, разделили пополам. Я говорю, вы даже не посмотрите мои работы. Она говорит, а вы что, художник? Я говорю, да. Она говорит, я бы думала, вы просто здесь работаете. Представляешь? И то есть у нее уже такси ждет. Мы подбегаем, вот подходит эта Мария. Мы втроем бежим к моему стенду. Они смотрят на мои работы и говорят, вау, а давайте персоналку у нас. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну вот у нас летом на июль есть свободное место. Давайте персоналку у нас. В Нижнем Новгороде. Представляешь? Я говорю, давайте. И все. Я готовлюсь к выставке. То есть, так как у меня работ почти не осталось после этой выставки, я очень плодотворно работала весну, начало лета. И на все свои отпускные столярки я нанимаю автомобиль. И мы едем в Нижний Новгород с водителем Андреем. 17 часов без остановки. Через 17 часов мы были в галерее в Нижнем Новгороде. Почему я ехала на автомобиле? Потому что я боялась, что в транспортной компании
3: что-нибудь
2: поломается, и я готова была на обратную дорогу.
3: Угу.
2: И вот представляешь, я потратила все свои отпускные для того, чтобы доехать туда, и не продала ничего. Ни одной. Даже открыточки.
3: Как?
2: Как? Представляешь?
3: Угу.
2: Офигеть.
3: Да. И это же еще один такой удар под дых. Как ты это пережила?
2: Я нормально это пережила.
3: Я так поняла, с юмором.
2: С юмором, да. Я с юмором это восприняла. Но девочки мне тогда предложили после окончания выставки, она всего 2 недели была, оставить работы на складе и зимой поучаствовать в арт-мире, международной выставке. И я соглашаюсь. И вот мой взлет начинается с того самого дня, когда мне предоставили стенд на арт-мире. И Нижний Новгород меня принял. И говорят, твой дом там, где тебя принимают. Вот это впервые в жизни меня приняли как художника. У меня даже есть видео, где мне люди посвящают стихи, посвящают песни, мне поют это, понимаешь? То есть я встретила своих коллекционеров. Я встретила... Сейчас это прямо уже мои друзья. Люди, с которыми я путешествую, с которыми я общаюсь. Которые стали моей семьей. Вот в тот момент, да, то есть я поняла второй раз после, ну, тогда с Финляндией, да, историю, что я опять на своем пути. То есть были небольшие трудности, которые я преодолела, да, и вот тебе благо. Ну и пошли разные приглашения.
1: Как сейчас обстоят дела? Что сейчас ты считаешь своим самым большим достижением, если сейчас вновь вот это понимание, что ты на своем пути?
2: Самое главное достижение, которое я жива.
1: Я имею в виду в творчестве.
2: В творчестве, да. Но это и есть творчество. Жизнь — это и есть творчество.
1: Ну хорошо, более узко. Именно где-то выставляешься.
2: Ну, на сегодняшний момент...
1: Да.
2: На сегодняшний момент я недавно, просмотрев, да, ну, то есть, знаешь, да, художники заполняют свое SV, это выставки, в которых ты принимаешь участие, список.
1: Так.
2: Так вот, моя выставка, получается, в 2019 году я сделала «Большой мир маленькой девочки», в 2020 году я бомбанула кредитку, в 2021 я выставилась на арт-мире. И вот с этого периода, да, прошло там 4 с небольшим года. За это время у меня в этом списке есть музей Фаберже.
1: Раз. Я загибаю пальцы.
2: Да. Эрарта.
1: Эрарта?
2: Да.
1: Угу.
2: Я была представлена в Эрарте. У меня персональная выставка в ЦВЗ. Это центральный выставочный зал города Перми. И это престижно на уровне России.
1: Угу.
2: То есть выставиться. Я вхожу... коллекцию Пермской художественной галереи со своей Камарикой. И я была в Заряде. Это парк при Кремле, в Москве, где меня пригласили как участника с работой «Тишина». Это совместная работа с Московской, то есть это соавторство. То есть я делала деревянную часть, да, и Светлана Евдокимова, ну, стекло. То есть идея моя. Мы воплощали, так скажем, мою задумку. Вот. И мы представлены в Заряде. Это Кремль. Я головой прекрасно понимаю о том, что за такой короткий период это очень огромный и даже, ну, большой взлет. Вот. Я не могу сказать, где я буду дальше, потому что, во-первых, планы очень быстро корректируются. И если на выставку в Заряде 3 месяца отбирали профессора МГУ работы, то есть вообще это традиционные ценности, будет 17 выставок, это 5-летка. В этом году будет 6. И я прошла уже на следующую. То есть сейчас жизнь идет. Следующая будет вера. То есть на вере я тоже уже буду. И получается, все выставки традиционные ценности, да, и традиционная ценность, допустим, семья. Ну, то есть разные подтексты, да, будут. Я получила приглашение об участии этой выставки 17 марта. То есть меня не отбирали. Как я туда попала? Это чудо.
3: Опять?
2: Опять чудо. Несколько лет назад я была на семинаре, посвященном нетворкингу. Это о том, что ты с незнакомыми людьми никогда не должен говорить о политике, о деньгах, да?
3: И о вере.
2: И о вере.
3: О религии.
2: О религии. Прекрасно, да, закон?
3: Чудесный.
2: Чудесный. Так вот, на этом же семинаре я узнала о том, что надо постоянно знакомиться с незнакомыми людьми. И в первую очередь ты должен узнать, а кто этот человек, кем он является в этой жизни. Так получилось, что на той выставке, где я бомбанула кредитку, я познакомилась с художницей Анной Печориной. В тот момент она мне была полезна чем? То есть ты должен в нетворкинге узнать, чем человек может тебе полезен быть в будущем. Так? Я узнала, что она работает в магазине пермском, ювелирном, где есть галерея. И она устраивает персональные выставки художников в этом магазине ювелирном. Я на нее подписываюсь в соцсетях и через 2 недели буквально узнаю о том, что Аня переезжает жить в Москву, потому что она выиграла какое-то обучение на арт-менеджера. То есть она вообще все бросает в своей жизни, да? Ну, имеется в виду привычный свой. И едет на съемную квартиру в Москву для того, чтобы получить обучение в течение 6 месяцев. Оставляя даже своих детей в Перми. Бабушками с дедушками. Через полгода она их забирает, устраивается в одну московскую галерею. И насколько я знала, у нее вообще все успешно. Ну, то есть, и тут недавно, буквально пару месяцев назад, у нее появляется пост о том, что я ищу другую работу. А я знаю, что она успешный продажник, что у нее все хорошо. Понимаешь? То есть, вот за 4 года мы ни разу не общались. Я пишу: Аню, у вас что-то случилось? Ну, говорю, может, я могу чем-то помочь там с работой, там, ну, что вы ищете? Так как у меня много знакомых, да? Она говорит: да нет, Женя, я, говорит, просто ищу работу стабильную, чтобы вот до 11 каждый день не работать. Представляешь? Я такая: ну ок, хорошо так хорошо. И проходит неделя, и она мне говорит: Женя, я хочу выставить вас в заряде. Она нашла работу в заряде. И как мне то знакомство 4-летнее обернулось? Представляешь?
3: Чудом.
2: Это чудо.
3: И снова чудо. И вот мы снова здесь, на стране чудес.
2: И поэтому я вообще ничего не планирую. Документально у меня расписан весь год. До следующего декабря. Но формально перемены происходят постоянно.
3: Пространство для маневров всегда есть, и ты готова к тому, что эти маневры надо будет делать.
2: О, а это вообще отдельная история. Когда я первый раз приехала в Нижний Новгород, вот с той персональной выставкой «Большая гора», я познакомилась с Аликом Якубовичем, фотографом известным на весь мир, который мне задал 3 вопроса. Женя, ваша мечта? Как вы собираетесь зарабатывать миллионы? И готовы ли вы покинуть свою Чупину?
3: Покинь.
2: Вот. Я ему, конечно, ответила на все эти вопросы, и мы сейчас поговорим, наверное, о том, что готова ли я покинуть свой Чупин.
3: Да, вот как раз вот этот вопрос, который касается именно нашего формата, и мы обязательно к нему вернемся как раз после музыкальной паузы. И Женя Миломан послушает замечательную музыку, как выяснилось, любимую на радиоволнах, которые есть у нас в городе и в Верхнекамье. Ну и вы тоже присоединитесь вместе с нами, послушайте эти замечательные музыкальные композиции на Белом радио.
0: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И мы продолжаем наш разговор в студии Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. И у нас в гостях художник Евгения Балдина. Мы подошли к самому важному. Сейчас уже не есть признание на уровне России. У нее есть мировая слава. Ее работы находятся в разных странах. Люди по всему миру покупают картины, произведения нашего художника. И, казалось бы, закономерно, что нужно куда-то отсюда ехать для того, чтобы расширить окно возможностей, познакомиться как больше, с большим количеством людей и уже добиваться прямо такого своего звездного часа. И такое ощущение, что из Щупино, где Женя проживает, это сделать, ну, наверное, нельзя, невозможно. Жень, почему ты не едешь? А если собираешься ехать, то когда?
2: На самом деле я очень много летаю. Вот, допустим, в прошлом месяце у меня было 2 поездки в Москву. Первая выставка – это был «Культурный код России» в галерее Тартышникова на Автозаводской. Вторая – это «Заряди Кремль». Я скажу честно, то есть это сложно, когда у тебя есть еще работа, есть ответственность. Вот. И поездки становятся все чаще и чаще. Угу. И это очень сложно стало. И мне говорят, допустим, мои там московские коллеги, говорят, что ты там делаешь? Давай уже. Вот переедь сюда, вот тебе квартира, вот тебе машина, пожалуйста, живи. А я не могу. Потому что здесь сила. Угу. Потому что именно здесь сила. Вы знаете о том, что когда мы приезжаем в другие города, у нас есть на сегодняшний момент где-то 11 пермских художников. Ну, и вот мы идем в ногу. Угу. То есть мы приезжаем на международные выставки, да, мы приезжаем в галереи какие-то. Вот скоро поедем в Палех, то есть представлять, да, Пермь. Угу. То есть я не говорю только о себе, я говорю вообще о пермских художниках. И вот зритель, когда подходит к нам разговаривать, они говорят, вы, пермяки, так отличаетесь. Угу. Вы отличаетесь по стилю, по манерам. В ваших работах намного больше души. Говорит, вот прямо, говорит, как выворачиваете, говорит. Вот плакать хочется от ваших картин. Понимаешь? И мы берем это именно здесь, на пермской земле.
1: Ну, то есть, если это дерево вы вырвать из почвы, ну, получается, тогда ничего не получится?
2: Оно повянет, если его вырвать. Из него можно сделать, уже будет только доски или дрова. Дальше. Понимаешь? А если ты стоишь корнями на своей земле, то реально нет никаких границ. Я не говорю о том, что я никогда не уеду отсюда. Я не говорю о том, что там, я не хочу уехать. Да? У меня бывают периоды, я прямо хочу где-то пожить в другом городе, да? Там, потворить в другом городе, попробовать. Но на сегодняшний момент я здесь. И в ближайшее время... Ну, я не планирую никуда переезжать. Если несколько лет назад я Алику Якубовичу ответила категорически, я никогда не покину свою Щупино, ты знаешь, у меня есть стихотворение.
1: А, ты пишешь стихи?
2: Ну, это было мое такое. Несколько, много-много лет назад. Угу. То есть это было за 19 лет до того, как я очутилась в Щупино.
1: Угу. Можешь прочитать?
2: Да, я, ну, это не стихотворение, это такие строчки, знаешь, строчки при расставании.
1: Угу.
2: А ты, наверное, станешь звездой Петербурга на Невском. А я проживу в своем Щупино, зато это будет честно. Представляешь, я там в 30 лет себе прогнозировала. Вот просто предсказала Щупино. Угу. Я не знаю, почему. И вот для меня оставаться на своей земле – это честность. В первую очередь перед самим собой. Вот я хочу жить честно.
1: Угу.
2: Я хочу, чтобы со мной были честны. Иногда честность приносит боль. Но боль — это трансформация. И в первую очередь над собой. Ну, к сожалению, без боли вообще никуда. То есть нет никакого роста.
1: Ну, человек да. растет через боль. Даже доказано, что дерево растет через боль.
2: Конечно.
1: Ему больно, когда формируются эти...
2: Вот знаешь, у меня в 5 классе отказали колени. Просто я очень быстро выросла за лето. Угу. И у меня в течение года очень сильно болели ноги. Это, наверное, одна из причин, почему я стала художником. Потому что до этого я хотела заниматься спортом. Я занималась им. Но мне из-за того, что рост на 11 сантиметр бомбанул, мне тяжело было профессионально заниматься спортом. Угу. Любительски можно. Ну, я про то, что мы даже растем через боль, понимаешь? Угу. То есть мы совершенствуемся через боль. И, возможно, если бы я никогда не испытывала боль, ничего бы этого не было бы. То есть можно жить на лайте, пожалуйста. У нас очень многие живут. Ну, что будет, то будет. Но все же учатся жить сегодня. Так ведь?
1: Угу.
2: Вот поэтому я еще раз повторюсь. Вот здесь мои корни. Здесь мой род. Хотя в свое время моя прабабушка пешком пришла из Кировской области. Я не знаю, почему Киров меня прям вообще просто очень любит.
1: Ну, видимо, тоже корни. Ну, может... логично предположить.
2: Нет, имеется в виду мое творчество?
1: Ну, я понимаю,
2: очень
1: да.
2: Очень сильно любят люди из Кирова.
1: Если у тебя... Ты так хорошо знаешь историю своей семьи и...
2: Я не очень хорошо. Мне бы хотелось бы больше знать о ней. Но, так скажем... Интересоваться, да, своим родом я начала очень поздно, когда уже почти никого из рода-то, кто мог рассказать, уже не было.
1: И тем не менее, даже то, что вот ты знаешь, что у тебя бабушка родом, получается, с Кирова, это тоже может... Прабабушка. Это тоже, объясняет, потому что вот это вот код... Генетика, ментальная генетика, я это так называю. То есть ментальная генетика, ее гены пальцем не размажешь. Не только физические, конечно, но и ментальные. И ментальная генетика из тебя никогда никуда не денется. Ты вот говоришь про Ураль, про уральцев, да, тех, кто живут на Урале. Я вот сибирячка.
2: Да. И из тебя это не вымыть.
1: Никаким образом.
2: Нет.
1: И не поверишь, мне то же самое часто говорят, что я другая.
2: Другая. Я тебе это скажу, ты другая, ты отличаешься от нас.
1: Вот. Но когда мы попадем, например, в мою естественную среду обитания, там, откуда я родом, да, то другая будешь ты, а я-то буду нормальная. Потому что мы там все...
2: Ты здесь нормальная.
1: Я к тому, что вот эта вот удивительная ментальная генетика, она, конечно, вот в творчестве, она тоже прослеживается. И вот эта мысль про то, что жить честно... И это твой выбор осознанный, как бы это больно ни было, как бы это ни было рискованно. Это не только больно, это еще рискованно. Но ты идешь на этот риск осознанно и продолжаешь так жить. Да. Были ли моменты, когда ты хотела... Про себя скажу. Вот у меня бывают моменты, когда я сожалею, что я не юрист,
2: что... Не водитель автобуса?
1: Да, когда я сожалею, что я не водитель автобуса. Я милиционером хотела стать. Что я не юрист. Угу. Вот, когда я
2: кстати, если тебе хороший следователь бы вышел.
1: Вот. Бывают моменты, когда я сожалею и хочу все бросить и уйти работать в Пятерочку, раскладывать колбасу.
2: Вообще каждый день такое происходит.
1: Да?
2: Конечно. Это совершенно нормально для творческого человека. Ты тоже творческий человек. Это нормально.
1: То есть у тебя часто бывают такие мысли?
2: Я тебе так скажу. У нас есть чат художников. Небольшой. Там, подружки, короче. Из разных городов, стран. Вот мы когда пересекаемся на выставках, да, и то есть мы периодически, переписываемся. Вот. И вот в очередной такой момент, когда я лежу на диване и ничего не хочу делать, пишет Каринка. «Привет, девчонки, что делаем?» Я говорю, я лежу на диване. Она говорит, давно? Я говорю, 1,5 месяца. Ничего не хочу. То есть я прихожу с работы, собак покормила, дома чуть-чуть прибралась, легла и в потолок. Она говорит, ну ладно. Ну там все обмениваются, то, чем занимается. Я реально, понимаешь, у меня выставка персональная прошла, я столько энергии туда отдала, я лежу, я ничего не хочу. Я хочу работать продавщицей в магазине, понимаешь?
1: Я тебя очень понимаю.
2: Ты даже не знаешь, насколько я тебя понимаю. Я ничего не хочу.
1: Я после каждой премьеры хочу уйти.
2: Мне не надо никакую любовь там.
1: Ничего не надо.
2: Мне хочется просто побыть одной, да, чтобы меня никто не кантовал. И вот, значит, вот эта девушка, которая написала, там через какое-то несколько часов говорит: девочки, я вот что-то не поняла. Вот мы живем в больших городах. Вот я, говорит, просыпаюсь утром, отвезла детей в школу, еду в мастерскую, как на работу, каждый день.
1: Угу.
2: Пока, говорит, дети в школе, я, говорит, творю. А это, она все время меня называет это, лежит полтора месяца на диване в своем Чупино. Но только ей по ночам Ксения Анатольевна сердечки ставит. Как?
1: Потому что честно.
2: Потому что честно.
1: Жень, мне так нравится с тобой разговаривать. Мне кажется, мы с тобой ни разу в жизни так не разговаривали, как сегодня в этой студии. Правда?
2: Так правда.
1: Вот, да.
2: И мне нравится, что мы разговариваем в темноте. Если что, мы в темноте.
1: Да, мы в темноте. Нам спасибо Максиму Станкевичу. Нам тут создал такую атмосферу прям для доверительного общения.
2: Разговаривать можно вечность.
1: Да. Но время у нас, как говорится, эфирное, не резиновое. Мы можем как-нибудь еще повторить и обсудить. У меня еще есть какие вопросы позадавать. Но отпускать тебя из этой студии, пока ты не сыграешь со мной в одну игру, я не могу и не хочу.
2: Ого.
1: У меня есть игры. И одну.
2: Надеюсь, не ролевые. А то мы в темноте.
1: Да, у меня же затейница. Значит, я хочу сыграть с тобой в одну игру, которая называется «С Земли на Луну». В чем суть этой игры? Предполагаем, что человечество решило отправить самый лучший экземпляр человека в качестве послания для другой внеземной цивилизации. И этот экземпляр — Евгения Балдина.
2: А можно просто Женя?
1: Хорошо. И этот экземпляр — ЖБ. Итак, значит, Женя Балдина, выбрана всей человеческой расой, отправляется в космос, в космическое путешествие. И для того, чтобы Жене Балдиной было, ну, как-то приятно лететь, Женя Балдина может взять с собой только одну книгу. Какую?
2: «Маленький принц», «Экзюпери».
1: Так, очень хорошо. Взять музыку только одного композитора или исполнителя.
2: Джей Джей Йоханссон.
1: Ё-моё, вот он же был у нас тут.
2: Да, кстати, это была одна из моих... Я вообще для себя трип-хоп открыла благодаря ему, ну, в 98-м году, если я не ошибаюсь. Может быть, в 99-м. И, ну, я потом узнала о том, что он основатель трип-хопа.
1: Угу.
2: И для меня было таким потрясением, когда он играл на белом рояле в Перми в «Белые ночи». Потому что я считаю, что, я не знаю, заценили...
1: Спасибо Курензису, что он его привез.
2: Да, да. Потому что я стояла и плакала. Потому что это... Вот есть цели. Ну, то есть я вообще говорю, что у меня нет мечт. У меня есть цели. Вот я хочу танк 300-й оранжевого цвета. Даша, он у меня будет. Знаешь?
1: Я вообще даже с тобой не спорю.
2: Нет. И вот. А вот это... Увидеть вживую Джея Йоханссона, как он играет на... фортепиано, вот это мечта. Потому что я считаю, что мечты, они не сбываются. Понимаешь?
1: Ну, тут еще бабка надвое сказала.
2: Нет, бабка надвое. И понимаешь, вот это чудо.
1: Угу.
2: Как можно было вообще в Пермь привезти Джей Джей Йоханссона?
1: Спасибо Теодору Курензису.
2: Спасибо.
1: Я прямо еще раз, я тогда очень сильно возмущаюсь. Ладно, это мы сейчас с тобой еще углубимся. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Ты можешь взять одну картину, любую. Вот прямо из любого музея, любой шедевр тебе дадут с собой.
2: «Черный квадрат» Малевича.
1: Угу. То есть там лететь очень много световых лет. «Черный квадрат».
2: Да? Отлично. Объясню, почему.
1: Да, давай, вот мне очень
2: Потому
1: интересно.
2: Потому что, ну, у нас же как большинство стереотип людей считают о том, что «Черный квадрат» Малевича, ну, что такое нарисовать черный квадрат? Да, черный. нарисовал, и все. Ну, то есть смеются, да, над гениальностью этой работы. На самом деле, это самая гениальная картина, которая когда-либо будет создана. Потому что это бесформенность, бесцветность и без всего. И я скажу, что благодаря этому человеку, Казимиру Малевичу, было открыто и разработано им такое направление в архитектуре, как классицизм, кубизм, понимаешь? Mm-hmm. Благодаря ему. Благодаря ему мы живем в наших панельках.
1: И он повсюду.
2: И он повсюду.
1: Малевич повсюду.
2: Да. Поэтому я возьму только Малевич.
1: Хорошо. Одну свою работу.
2: Это сложный самый вопрос, наверное.
1: Я знаю.
2: У меня недавно я сделала работу в Покров. Ее зовут Надежда. И я возьму ее.
1: Хорошо. Ты нам потом скинешь фотографию, чтобы мы в пост... Ну, про что речь идет?
2: Там портрет женщины и коровы на заднем фоне.
1: Ну, хорошо. Портрет женщины и корова на заднем плане. На заднем плане. На втором плане. Так, очень хорошо. Идем дальше. Еда, без которой ты не полетишь.
2: Ну, с едой тоже сложно, потому что...
1: Ну, это какой-то один продукт или блюдо.
2: Я очень люблю спагетти.
1: Спагетти.
2: Пасту. Да.
1: Пасту.
2: Да, с морепродуктами.
1: Все.
2: Угу.
1: Предоставляем пасту с морепродуктами. Напиток, без которого ты не полетишь.
2: Клюквенный морс.
1: Кино или сериал? Только один фильм нужен, только одну картину.
2: Сериал или кино? Вообще сложно, на самом деле. Тоже сложный вопрос. Пытаюсь вспомнить русские фильмы, да, это...
1: Ну, мы берем прицел, что мы можем смотреть это вечно.
2: Ну, «Амели», конечно, можно смотреть вечно. Я точно не возьму этот фильм. А можно заменить фильм еще одной книгой?
1: Ну ладно, давай. Хорошо. Тебе, кстати, фильмы-то и не обязательно. Ты можешь читать и воображать.
2: Да.
1: Да. Какой тогда?
2: «Колобок».
1: «Колобок»?
2: Да. Сказка «Колобок».
1: Прекрасно. Так. И завершаем этот, значит, путешествие. Что бы ты сказала другой расе, а человеческой расе? Вот ты долетела вот с этим всем. А, ну давай нарисуем картину. Значит, ты сидишь в этом шаттле межзвездном, межгалактическом, mm-hmm. попиваешь шморс,
2: mm-hmm.
1: поедаешь пасту с морепродуктами. Mm-hmm. Тут у тебя висит Малевич, висит, mm-hmm. так смотрит на тебя, ты на него. У тебя целых две книги, «Колобок» и «Маленький принц». Слушаешь ты ее...
2: У меня уже есть ответ на
1: твой. И вот ты прилетела, и что ты скажешь?
2: Знаешь, у меня есть такая небольшая особенность. Общаться с любимыми людьми буквами.
1: Mm-hmm.
2: То есть мы пишем первые буквы. Допустим, там. Помнишь, да, песню у Земфиры? «Прости меня, моя mm-hmm. любовь».
1: Да?
2: Да. Первые буквы. И, короче, вот у меня есть такая особенность. И не все люди поймут, о чем я говорю. Так вот. Я просто произнесу две буквы «С». А тебе самой догадываться, что это.
1: И не только мне, еще нашим слушателям.
2: Да.
1: Что главное в творчестве?
2: Искренность.
1: А в жизни?
2: Искренность.
1: Спасибо, Женя, за такую прекрасную, вдохновляющую, да и чудесную беседу. У меня мурашки, дорогие слушатели, я не могу это скрывать, это, наверное, в голосе будет слышно. Вот, я благодарю Женю Балдину за то, что она нашла время и желание, самое главное, прийти к нам в студию. Это был проект Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело», и герой сегодня нашего проекта в нашей студии художник с большой буквы,

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

Добрый вечер. Сегодня вашему вниманию сказка, которая с небольшими расхождениями в сюжете встречается практически у всех североамериканских индейских племен. В нашей версии главными героями выступают койот и кролик. Устраивайтесь поудобнее. Итак, сидел беспечный кролик в кустах, лакомился ягодами и не подозревал, что дикий койот охотится на него уже не первый час, и прямо в этот момент зверь бесшумно подкрадывается как можно ближе. Лишь в последний момент перед рывком койота увидел кролик своего злейшего врага. Началась смертельная гонка. Кролик старался набрать скорость, чтобы побыстрее оторваться. Койот не отставал. «Не спастись на равнине», — понял кролик. Слишком сильным было желание койота вкусно пообедать. На счастье маленького зверька увидел он поблизости небольшую нору и огромными прыжками рванул к ней. Успел кролик, проскочил в земляную щель и перевел дух. Койот подлетел к норе и в бессильной злобе стал разрывать ее лапами. Не пролазит пока в нору голова койота, но времени у хищника много. Не пообедает, так поужинает. Не уйти кролику. Доберется до него койот. Сидит кролик в норе. Смотрит на койотову лапу. Думает, как быть. Некому прийти на помощь ушастому. Не дожить кролику до завтра. И тут потерял разум кролик и вцепился в лапу койота, который тот настойчиво разрывал землю. «Сюда! Все ко мне! Скорее!» — закричал маленький ушастый зверек. «Койот попался! Все, как мы планировали! Я держу его за лапу! Бегом! Сейчас мы его поймаем! Обходите его сзади, братцы!» Кролик крепко держал лапу койота, а тот от неожиданности даже немного притих. Неужели сам хищник попал в ловушку? Врагов в пустыне у койота хватает. Кто же из них договорился с кроликом? Как же он так глупо попался? Кролик, конечно, сидел в норе один-одинешенек. Но выбора у него особо не было. И он громко разговаривал сам с собой. «Крепко держишь?» – спрашивал он себя так, чтобы было слышно койоту. «Крепко!» – так же громко отвечал он сам себе. «Ну что, резать?» «Давай, режь!» Этого койот уже не стерпел. До смерти напуганный, он выдернул лапу из норы и бросился на утек. «Успеется еще с обедом и с ужином», — думал койот. «Живым бы из ловушки уйти!» Находчивый маленький зверек нашел себе самого верного защитника. Он обратился за помощью к страху своего врага. Койоты не боятся кроликов, но это не значит, что они вообще никого не боятся. От кого с такой скоростью бежал пустынный койот, я вам не скажу. Я просто не знаю этого. Согласитесь, у каждого из нас есть в прошлом что-нибудь, от чего бросает в дрожь. Именно поэтому койот даже не вспомнил о том, что в момент погони никого, кроме охотника и его жертвы, в пустыне не было. Как бы грозно мы ни выглядели, как бы основательно и степенно ни подавали себя, порой самый маленький кролик заставляет нас отступить в тот момент, когда берет в союзники наш страх. Памятуя об этом, не будем смеяться над койотом. Тем паче, что мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Спокойной ночи!

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
4: 29-01-01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Незаменимых людей нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Музыка для ума. Музыка для души.
1: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам.
1: Отечественный эксклюзив.
0: На Белом радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. Уоррен Баффет. Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.

моя радуга, мое детство, улыбка моего отца, его лежащее на открытых ладонях сердце. Он данное мне все до конца. Моя радуга, моя мама, исчезавшая над рекой моих слез. Река ее отражала, но скоро не стало ни молнии, ни туч, ни гроз. Моя радуга, мои дети, она засверкает ярче, когда меня не останется. Радуюсь тому, что был я на этом свете. С двумя радугами танцую танец я. Солнце любви моей лучи преломило в каплях дождя лет. И над землей всей сверкает ее глаз радуги, драгоценный свет.

моя радуга, не те, кто рядом со мной, а те, с кем я рядом. Те, за чью стою спиной, когда слезы единственная за прожитый день награда. Каждый встретит свой лучший закат, ведь нет из нас никого, кто под облаками надолго. Мне не жаль, но я здесь быть был рад. Я видел радугу.

Радуга, заключенная в тюрьму прямоугольника флага, трепещет над головами, в которых теперь темно, в которых бредовых идей скисает зловонная брага, и радуга смешивается в коричневое пятно.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

without the creation.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – наживательной резинки. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Биг Ред, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Ригли занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Пикей, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году в

Все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Риглис» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Риглис» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Риглис» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Риглис». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Риглис» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, 5 в Европе, 1 в Африке, еще 1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также 1 фабрика находится в России. «Риглис» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире! Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и мы начинаем цикл программ, где будем рассказывать о самых успешных и великих компаниях, и о людях, которые эти компании создают. Нашу программу мы решили посвятить человеку, который сам писал для себя правила и который создал одну из величайших и крупнейших компаний. Сегодня мы посвятим нашу программу невероятно гениальному человеку. Мы будем говорить о корпорации Apple и ее создателе и идейном вдохновителе Стиве Джобсе, который, к сожалению, недавно ушел из жизни в возрасте 56 лет. Компании удалось сделать из телефонов и компьютеров настоящие предметы культа, а сам Джобс, руководящий корпорацией практически до конца своих дней, воспринимался многими владельцами айфонов чуть ли не как божество. Даже люди, далекие от компьютеров, без запинки отвечают на вопрос, как зовут главу Apple. К примеру, имени генерального директора компании Nokia или Samsung практически никто не знает. Итак, Джобс стал буквально творцом прогресса нашего времени. Он создал целую империю компьютерных технологий, которыми сегодня пользуется вся планета. Стивен Пол Джобс – это его полное имя. Родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его родная мать, незамужняя аспирантка Джоан Симпсон, отдала Стива на усыновление. Его родителями стали Пол и Клара Джобс. Еще когда он учился в школе, 12-летнего Джобса пригласили на работу в компанию Hewlett-Packard, компанию, только что начавшей производство компьютерной техники, где он познакомился со своим будущим соавтором фирмы Apple Стивом Возником. А дело с Hewlett-Packard обстояло так.
Однажды на уроке физики 12-летний Джобс решил собрать аппарат для измерения электрического тока. Но в школе необходимых деталей не оказалось. Тогда Стив позвонил в Хьюлитт-Паккард и в течение 20 минут пытался объяснить, что он собирается сделать и в чем заключается суть его звонка и просьбы. После этого странного разговора компания не только выслала ему все необходимые детали, но и пригласила на работу. Вот такой нюанс из биографии Джобса. Итак, в 1972 году Стив Джобс закончил школу и поступил в Ридж-колледж в Портленде. Правда, ушел оттуда уже спустя первый семестр. Но несмотря на это, он посещал там компьютерный клуб и некоторые занятия, например, каллиграфии. В то время в Портленде ему пришлось нелегко. Так как у него не было там собственного жилья, и он бросил учебу, ему приходилось спать на полу в комнатах друзей, а жил на деньги за сданные бутылки из-под колы. И ходил за 7 миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. Так он прожил 2 года и в итоге решил вернуться в родную Калифорнию, где устроился на работу техником в фирму Atari, которая занималась производством компьютерных игр. У Стива была мечта съездить в Индию, и ровно через год его желание исполнилось. Накопив деньги, он со своим другом из колледжа отправился в заветную страну и вернулся, уже будучи буддистом, с бритой головой и в традиционной индийской одежде. Еще работая в фирме Atari, Стиву в голову пришла идея создания первого персонального компьютера, а после возвращения из Индии он был просто одержим этой задумкой. Но все попытки получить какую-то финансовую помощь у магазинов или фирм были тщетны, так как никто не находил в этой идее коммерческого потенциала. Тогда Джобс уговорил Возника и Рональда Уэйна, своего коллегу из Atari, создать собственную компанию и заняться разработкой и выпуском персональных компьютеров. Компания с несерьезным названием Apple Computer была создана 1 апреля 1976 года. На первом логотипе фирмы было изображение Исаака Ньютона, сидящего под яблоней. Но однозначного ответа на вопрос, почему компанию назвали именно Apple, нет. По одной из версий, создатели просто хотели быть в справочнике выше компании Atari, которая являлась их потенциальным конкурентом. Но и была версия, что Стив, обсуждая будущее название своей компании с коллегами, поставил условие и сказал: «Если до завтрашнего дня не будет придумано название, мы назовемся просто «Яблоко». Это был любимый фрукт гения». Деятельность Apple начиналась в гараже, который отдал им в полное пользование Пол Джобс. Юным техникам приходилось работать и по ночам. Они были сами для себя и создателями, и службой доставки. Получив первый крупный заказ на 50 компьютеров, для приобретения всех необходимых деталей они продали все возможные вещи и набрали денег в долг. Выполнить заказ удалось ровно через месяц. Их первое создание называлось просто Apple 1. Но несмотря на успех, спустя 10 дней фирму покинул один из основателей молодой компании Рональд Уэйн. Созданный Apple 1 стал пользоваться огромным успехом у потребителей, и это позволило не только раздать долги, но и поднять новую компанию. Для выпуска Apple 2 оказалось сложно найти финансовую поддержку, но вскоре один финансист свел Джобса с известным капиталистом Майком Маркулой, который все-таки помог молодым компьютерщикам составить первый бизнес-план и инвестировал в компанию $92 000 из своих личных сбережений. Тогда же появился и логотип компании – надкушенное яблоко, раскрашенное во все цвета радуги. Это являлось показателем того, что Apple работал и с цветной графикой. Успех Apple II был поистине грандиозным. Его скупали сотнями и тысячами экземпляров. К 80-му году компания была уже состоявшимся и признанным производителем компьютеров. В штате компании было более сотни человек, и продукция уже экспортировалась за пределы США. Но в 1981-м Стив Возник едва не погибает в авиакатастрофе и уходит из Apple. Он начинает заниматься благотворительностью и преподавать школьникам компьютерную грамотность. Оставшись без верного компаньона, Джобс решил привлечь в свою компанию новых, опытных в бизнесе менеджеров и пригласил на должность президента компании директора Пепси-Колы Джона Скалли. В переговорах ключевым и решающим стал вопрос Джобса: «Хотите ли вы продавать сладкую воду до конца своей жизни? Или все же хотите изменить этот мир?»
Перед таким предложением Скалли не смог устоять и уже в апреле 1981-го занял большое кресло. Тем временем Стив начал заниматься разработкой Apple III, но в итоге этот проект так и не получил признания потребителей. В связи с этим новый директор Маркула отстранил на время Джобса от дальнейших проектов Apple. Но Стив не мог ничего не делать, и он занялся на тот момент малозначительным проектом Macintosh, который впоследствии стал одним из самых востребованных персональных компьютеров. Кстати, его название означало «один из сортов кисло-сладких яблок», так любимыми Джобсом. После его изобретения имя Стива не только вернуло прежний авторитет в фирме, но и приобрело культовую известность. В 1984-м спад продаж вызвал ухудшение рабочих отношений Джобса и Скалли. И в конце мая этого же года, после внутренней борьбы за власть, Скалли уволил Джобса с должности главы подразделения Macintosh. Но потеряв работу, которой Джобс посвятил всю свою сознательную жизнь, он не собирался останавливаться и основал новую компанию под названием Next, выпускающую компьютеры. В середине 90-х объемы продаж и курсы акций Apple стали падать, и никто не смог объяснить, в чем же причина неудач. Предприятию уже пророчили гибель, и начинались споры о том, кто же захочет купить это убыточное предприятие. Возможностью покупки компании Apple даже интересовалась компания Microsoft, директором которой был на тот момент друг Джобса, Билл Гейтс. Но переговоры прошли неудачно, и по счастливой случайности компанию никто не купил. Передумав все возможные варианты спасения, сотрудники поняли, что возродить корпорацию сможет только ее отец-прародитель. И в сентябре 1997-го Джобсу предложили вернуться и сразу на пост генерального директора. Его возвращение сопровождалось громогласными аплодисментами публики. Сразу вернувшись в компанию, он принялся за создание нового произведения – компьютер Айма. И этот проект оказался невероятно прибыльным. За 1998 год было продано 800 тысяч машин. На этом Apple заработали около 300 миллионов долларов. Также настоящим прорывом можно считать создание в 2001-м плеера iPod, который мгновенно обрел широкую популярность. А позже телефон с революционным интерфейсом iPhone и планшет iPad показали, что гениальным инженерам компании еще есть чем удивить этот мир. Производство новинок, пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В начале августа 2011-го Apple стала самой дорогой компанией мира. Джобс очень гордился, что с помощью его компьютеров создается музыка, снимаются мультфильмы и пишутся картины. Он был очень доволен тем, что его творения становились инструментами в руках настоящих творцов. И, к слову, его любимым музыкальным коллективом была группа «Битлз». «Это мой образец для бизнеса», — говорил Стив. «Они были четверкой парней, которые сдерживали отрицательные наклонности друг друга. Они уравновешивали друг друга. Их общий результат был большим, нежели просто суммой всех частей. Великое в бизнесе никогда не совершается одним человеком. Оно всегда совершается командой». В августе этого года Джобс покинул должность в корпорации Apple, но остался в компании в качестве председателя совета директоров. О своем уходе Стив Джобс объявил в открытом письме, обнародованном 24 августа. В нем он поблагодарил всех сотрудников компании за хорошую работу, и по настоятельной рекомендации Джобса на пост генерального директора был назначен Тим Кук. В октябре Стив Джобс ушел из жизни, оставив после себя величайшую компанию. Стив Джобс был поистине гениальным человеком, и то, что он сделал для планеты, является бесценным подарком. Для многих он был и остается легендой и примером того, как человек может создать все своими руками. «Главное — любить то, что ты делаешь», — говорил Стив. На сегодняшний день компания Apple насчитывает более 35 тысяч сотрудников по всему миру и имеет более 250 фирменных магазинов Apple Store. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Мы говорили об истории создания корпорации Apple и о ее создателе. Всего вам хорошего. Это Белое радио и до встречи в эфире.
В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о европейской компании, в ассортиментном портфеле которой домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и множество различных товаров для дома. Но самое главное, эта компания стала одной из крупнейших в мире не за счет эксклюзивности и дороговизны, а напротив, за счет практичности и экономичности своих изделий. К тому же эта компания прославилась своей нетерпимостью к коррупции в любых ее проявлениях. Мы будем говорить о компании IKEA. История компании IKEA началась в далеком 1926 году, когда на свет появился Ингвар Кампрат. Ингвар родился в маленьком шведском городке. Интересно, что в его роду уже были предприниматели, правда, не очень успешные. Его дедушка с бабушкой занимались торговлей, которая, увы, довела первого до самоубийства по причине большой кредитной задолженности. Однако вернемся к юному Ингвару. В это время Кампрат активно начинает проявлять интерес к товарно-денежным отношениям. Первым опытом коммерции стали обычные спички. Именно ими в возрасте 5 лет будущий основатель IKEA начал торговать на улице. За время учебы Ингвар умудрился перепробовать множество занятий, от торговли рыбой до продажи рождественских открыток. Это и стало настоящей школой. Компания IKEA появилась благодаря личному опыту и внимательности основателя. У Ингвара не было высшего образования, и книг по теме бизнеса достать было негде. В 1943 году основывается первая и в будущем, как окажется, главная компания. Ей станет IKEA. Но до мебели было еще далеко, а тогда она занялась импортом ручек из столицы моды – Франции. Интересно, что компания была основана лишь для того, чтобы не испортить отношения с поставщиком, который требовал официальности в бизнесе. Ввиду отсутствия денег и молодого возраста, 17-летний Ингвар не смог зарегистрировать свою компанию, и для осуществления был привлечен отец Ингвара, на которого и была зарегистрирована фирма. Название компании IKEA произошло от нескольких слов. Первые две буквы – это инициалы самого Кампрада. Третья буква означает название компании отца Ингвара. После гибели деда семейное дело осталось отцу. А четвертая – от названия церковного прихода, в котором состоял юный швед. Вот так в 1943 году появилась компания IKEA. Продажи под официальным ведением дел стремительно поползли вверх, и спустя два года Ингвар решает начать рекламировать товары своей фирмы в местных газетах. Итак, на дворе конец 40-х годов, и внимание Ингвара привлекает одна интересная особенность в местной жизни. В то время в Швеции мебель являлась для большинства жителей почти предметом роскоши из-за необычайно высокой цены. Кампрат решает исправить это упущение, начав преобразовывать свой магазин. Вначале молодой предприниматель разузнал, где можно закупать самую простую и дешевую мебель в стране, а чуть позже IKEA начала приобретать самые дешевые стулья, кофейни и столы. Самое интересное, в то время в магазине у Ингвара у каждой вещи было свое имя, которое придумывал сам владелец компании. И даже несмотря на то, что конкуренты тоже начали проявлять активность, в некоторых магазинах ассортимент был идентичным, подход Кампрада позволил IKEA выделиться со своей мебелью на общем фоне конкурентов. Помимо этого, начало работать сарафанное радио. Радостные покупатели рассказывали о новом магазине дешевой мебели своим знакомым, а те, в свою очередь, своим. В результате высокого объема продаж у Ингвара в наличии оказалось достаточно средств, и он решается на новый виток развития, покупая в 1901 году небольшой завод в Швеции. На новом предприятии был налажен выпуск еще более дешевой мебели. Это был нонсенс для страны, где мебель являлась дорогим товаром. IKEA выиграла ценовую войну, но в скором времени проделки конкурентов дали о себе знать. Фирмы, входящие в Национальную ассоциацию продавцов мебели, начали давить на местных поставщиков, работавших в том числе и с IKEA.
Воспользовавшись властью, у них получилось уговорить некоторые магазины прекратить сотрудничество со столь перспективной компанией. Вполне возможно, это могло быть тяжелым ударом для Ингвара Кампрада. Если бы на его месте был другой человек, возможно бы мы сегодня и не знали о столь известной мебельной компании. Но для удачного бизнесмена, которым являлся Ингвар, любая проблема – повод для поиска выхода и решения этой проблемы, а также новые возможности развития. По иронии судьбы, именно этот отказ местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в мире. Ингвар начал закупать большую часть деталей для мебели в Польше. Главным плюсом стало то, что существенно уменьшились издержки, несмотря на то, что приходилось доставлять детали. Дальнейшим сокращением издержек стал отказ от доставки мебели на дом. Данный шаг положительно сказался на итоговой цене продукции, что только добавило популярности магазинам Кампрада. Правда, компании пришлось изменить свою продукцию кардинальным образом, сделав мебель сборной, для удобства транспортировки силами самих покупателей. А сама сборка мебели того времени, как и в наши дни, отличалась необычайной простотой. Даже ребенок с инструкцией сможет разобраться, что к чему. Подобная идея Ингвару пришла благодаря одной из самых сильных черт его характера – наблюдательности. По легенде, он увидел, как один чертежник компании упаковывает свой рабочий стол в багажник автомобиля. После этого основатель IKEA нашел решение проблемы с доставкой. Многие идеи, используемые сегодня в компании IKEA, появились после того, как Ингвар услышал что-то на улице или увидел в самом магазине. Между тем, этот гениальный предприниматель слыл как самый главный скряга на планете. Вместо такси Кампрад ездил на общественном транспорте, предпочитал подстригаться в обычных недорогих парикмахерских, проживал в трехзвездочных отелях, когда бывал за границей, и питался в маленьких кафешках, а не в дорогих ресторанах. Наверное, покажется, что этот человек, состояние которого оценивается в 18 миллиардов долларов, настоящий скряга. Однако дело не в этом. IKEA – магазины, рассчитанные на средний класс. И в течение всей жизни Ингвар был в поисках путей для улучшения работы своей фирмы. Конечно же, для этого он был обязан хорошо знать своих клиентов. Ингвар даже сам как-то заметил, что ездит в общественном транспорте, чтобы быть ближе к своим покупателям. Очень вероятно, что из таких поездок им было подчеркнуто немало идей для IKEA. Помимо этого, он предпочитал такой образ жизни, чтобы не быть белой вороной среди остальных сотрудников, что поддерживает хороший моральный дух в компании. Одной из маркетинговых находок компании явилось появление каталога. IKEA начала торговать мебелью в 1947 году, а спустя 4 года на свет вышел первый печатный каталог с продукцией, ставший легендарным. Уже в то время он был в почтовых ящиках Швеции. Важным и главным правилом каталога, который был установлен Ингваром, являлось то, что цены, указанные в нем, должны сохраняться в течение года. Естественно, они могут снижаться, но товары, представленные в каталоге, не должны стоить выше, чтобы не вводить в заблуждение потребителей. В начале 50-х годов Ингвар внедряет нововведение. Дело было в том, что в это время Кампрад посетил США, где узнал о принципе построения магазинов по определенной системе. Магазины располагаются в пригородах, где цены на землю на порядок дешевле, впрочем, как и рабочая сила. Швед посчитал, что будущее транспорта за автомобилями, а потому людям будет несложно добраться до пригорода, чтобы купить мебель по низким ценам. Помимо этого, магазины будут строиться в форме огромных складов с системой самообслуживания и применением консультантов. Вначале в Стокгольме, а позже и в родном городе основателя появились первые торговые магазины IKEA. Кампрад не остановился на этом. Он предложил дальше развивать дополнительные сервисы, которые были способны улучшить жизнь клиентов. Таким образом, в 50-х годах в IKEA начинают появляться небольшие кафе, в которых потребители могли утолить голод во время хождения по огромному мебельному складу магазину. Решение оказалось довольно мудрым, так как часть посетителей проделывала большой путь до IKEA. Наличие чашки ароматного кофе в магазинах помогало им вернуться в тонус.
середине 60-х IKEA начинает экспансию в другие страны, открыв свой первый магазин в Норвегии. После этого в это же время в магазинах компании появляется система контроля качества, которая впоследствии рядом авторитетных журналов помогла некоторой продукции компании быть признанной самой качественной в Швеции. Также залог успеха компании кроется в грамотной организации сотрудничества между дизайнерским и производственным отделами. Они зависят друг от друга, и благодаря совместной работе часть вариантов заранее отбраковывается по причинам, которые могут затруднить разработку проекта или привести к повышению цены. Уже в момент планирования новых продуктов в компании определяются, какие средства могут быть выделены на новый продукт и как можно их сэкономить. Ингвар всю жизнь старается минимизировать издержки, и это у него отлично получается. На сегодняшний день в компании работает целый исследовательский центр, в задачи которого входит определение, сколько люди готовы потратить на мебель. Для примера берется среднеевропейская семья со средним достатком. На сегодняшний день успешность компании очевидна. Однако в чем же причина успеха? Как шведский предприниматель смог захватить весь мир? А все очень просто. С самого начала этому способствовала стратегия компании, стратегия низких цен. При этом ожидания клиентов всегда в меру удовлетворялись, и они получали то, что ожидали. Во-вторых, Ингвар Кампрат выбрал стиль жизни обычного человека, в итоге помогающий ему быть ближе к людям. Он всегда знает, что надо предоставить клиенту этого достатка, и IKEA удовлетворяет его потребности. Дешевая, функциональная, вполне дизайнерская мебель – вот что сегодня является компанией IKEA. И, кстати, Кампрат первым в Европе применил принцип расположения магазинов в пригородах. Этим шагом он рисковал, но был все-таки провидцем, заранее знавшим, что владельцам автомобилей не составит труда добраться до пригородов ради дешевой мебели. Ну а поставщиков IKEA всегда старается найти поближе к месту расположения торговых центров. Например, 30% того, что продается в российских магазинах IKEA, произведено в России. При этом российские товары продаются в IKEA и за границей. Точно так же обстоит дело с производителями других стран. Часть их продукции реализуется в своей стране, а часть в магазинах IKEA по всему миру. Сегодня в ассортиментном портфеле IKEA домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и другие товары для обустройства дома. В общей сложности каталог продукции насчитывает более 9500 наименований. Пер Кауфман, бывший гендиректор IKEA в России, так охарактеризовал особенности потребительского интереса в разных странах. В России наибольшим спросом из-за малогабаритных квартир пользуются диваны-кровати, стопки для водки и почему-то тапочки. Во Франции те же диваны-кровати, дневные шторы и винные бокалы. В Италии IKEA продает больше всего галошниц, в Швеции хит продаж свечи, а в США продается очень много небольших ваз для цветов. Но американцы используют их не как вазы, а как большие бокалы для напитков со льдом. В IKEA сперва не могли понять, зачем американцам столько ваз. В наши дни у руля компании стоят сыновья основателя Ингвара, а сам же основатель-миллиардер находится в отпуске. И даже несмотря на это, Ингвар влияет на компанию, внося новые идеи в улучшение компании с многомиллиардным оборотом. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Друзья, это Белое радио, с вами Максим Демидов. И сегодня мы поговорим об очередном мировом бренде, который оставил значительный след в мировой истории. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Ведь канцелярии под этим брендом подписываются самые важные соглашения и договоры. Он является неотъемлемым атрибутом самых серьезных политических и коммерческих встреч. Да, продукция Parker известна практически каждому, и, соответственно, бренд Parker чуть ли не самый узнаваемый бренд наряду с Coca-Cola и Microsoft. Parker олицетворяет собой стиль, качество, элегантность и определенный статус, а ручка Parker всегда является отличным бизнес-подарком. Казалось бы, что такого эксклюзивного и оригинального может быть в простых ручках? Как и любая другая марка, Parker имеет свою увлекательную историю, уникальную в своем роде. Она берет свое начало в далеком 1636 году, когда семейство Паркеров покинуло Англию и отправилось в Новый Свет за лучшей жизнью. И более чем 200 лет спустя родители Джорджа Паркера, будущего создателя и владельца целой корпорации, в лучших традициях первопроходцев в фургоне отправились из Новой Англии на Средний Запад. Джордж Сеффорд Паркер родился 1 ноября 1863 и уже в 17 лет работал в телеграфной школе. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил $55 на трудоустройстве и через год оказался в штате компании. В 1887 году, когда Джордж Сеффорд Паркер был уже преподавателем телеграфного дела, он начал подрабатывать торговым агентом в фирме, производящей ручки. Клиентами Паркера были в основном его ученики и сотрудники фирмы. И так как технологии в те времена были не на столь высоком уровне, как сейчас, у ручек часто вытекали чернила из корпуса и пера, и клиентам приходилось возвращать их обратно. Ему же, в свою очередь, приходилось эти ручки разбирать и чинить. Это продолжалось около года, и в конце концов Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности, вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов и философией «сделай что-то лучше, и люди это купят», философией, от которой не отступал всю свою жизнь, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сеффорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. 8 марта 1892 года была зарегистрирована Parker Pen Company, которая занималась продажей и усовершенствованием ручек. А в 1904 компания разработала и запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Еще через 2 года, в 1906, на рынок была выпущена ручка эмблем с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий для корпоративных рынков. И вскоре новый бренд стал широко известен по всей Европе. Когда началась Первая мировая война, предполагалось, что, безусловно, она окажет негативное влияние на компанию. Однако военные события не отразились на Parker Company. Именно в этот период была выпущена ручка Trench. В своей области эта ручка была совершенно уникальной. В ней был отсек для хранения черных гранул, которые при добавлении в воду превращались в чернила, давая солдату возможность заправлять ручку, оставаясь в окопах. Именно тогда к гениальному изобретателю присоединился его уже подросший сын Рассел. Вместе они сформировали целую отрасль. Спустя 12 лет ежегодный оборот Parker Pen Company впервые превысил $1 миллион. В 1916-м лучший нью-йоркский художник Джозеф Платт получил заказ на разработку узнаваемого торгового знака ручек Паркер, эффектного зажима стрелки. В то время появляется запоминающийся логотип «Стрела», символизирующая мощь, динамику, чистоту и надежность. Постепенно логотип Паркер стал признаком превосходства пишущих средств во всем мире. В 1921 году Parker Pen Company выпустила на рынок свое крупнейшее и наиболее яркое достижение – Parker Duffold, или, как его позднее прозвали, Big Red. Эта эффектная ручка с ее ярко-оранжевым прочным корпусом символизировала все, что означали ревущие 20-е. Она была большой, дерзкой и весьма щегольской.
Это была не только самая привлекательная на рынке ручка, но с ее ценой в $7 она была и очень дорогой, намного дороже средней ручки, предлагавшейся на рынке в то время. Но это не испугало покупателей, и в результате ручка Parker Dowfold оказалась одной из наиболее ходовых ручек 20-х годов, а понятие Big Red стало почти синонимом перьевых ручек того поколения. Parker Pen Company была настолько уверена в своей продукции, что давала на данные ручки 25-летнюю гарантию. В 1926-м, пытаясь отойти от своей традиционной опоры на вулканизированную резину, которая была несколько хрупкой, Parker внедрил сверхпрочный пластик, который компания назвала «Permanite». Рекламная кампания, сопровождавшая выпуск вечных ручек, предусматривала эффектные трюки, рассчитанные на то, чтобы поразить публику. Для доказательства прочности ручек их бросали с края Великого каньона, из самолета, летевшего на высоте 1 километр. Перейдя на этот новый высокопрочный материал, Parker начала давать на свои изделия вечную гарантию. Были выпущены ручки Pearl and Black. После 5 лет разработок и исследований различных формул были выпущены чернила Quink. В 1933 году была выпущена ручка Parker Vacumatic, ставшая еще одним инженерным прорывом. Ее отличал заправочный механизм, который удерживал чернил вдвое больше по сравнению с Parker Dowfold, уникальной для своего времени. Эта ручка была лидером рынка 30-х годов. Ее считали шедевром Джорджа Паркера, достижением, венчавшим его долгую карьеру ведущего мирового изготовителя ручек. Но в результате трагического стечения обстоятельств сын гениального предпринимателя и изобретателя Рассел заболел и вскоре умер в том же 33-м году. Современники Паркера писали, ничто за всю жизнь Джорджа Паркера не потрясло его столь глубоко, как смерть сына. Он сильно изменился и стал печальным человеком. В этом же году он вышел в отставку, будучи уже в возрасте 70 лет. Спустя 4 года со смерти наследника Джордж Паркер скончался в одной из больниц Чикаго. 1945 год, 7 мая. Германия объявила об окончательной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан 2 ручками Parker 51, принадлежавшими генералу Дуайту Эйзенхауэру. В августе того же года на корабле «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Дуглас Маккаурт использует свой 20-летний Parker Dowfold для подписания документов о прекращении войны в Тихом океане. Ручками Паркер были подписаны Парижское соглашение по Вьетнаму, ознаменовавшее конец Вьетнамской войны, и сегодня ими подписывают важнейшие межгосударственные соглашения и документы, влияющие на судьбы миллионов людей. 1988 год. Parker Pen Company отпраздновала свою 100-ю годовщину, и перьевые ручки Parker Dowfold были выбраны для экономического саммита «семерки» промышленно развитых стран в Торонто. Ручки Паркер держали и держат в руках все сильные мира сего. В мае 1993-го Parker Company объединилась с Gillette Company, чтобы стать еще более мощной силой в отрасли по производству ручек. На сегодня руководством компании занимаются верные помощники и преемники Джорджа Паркера. С тех пор были созданы десятки видов гелевых паст роликовых ручек. Дизайн претерпевал сотни изменений, были выпущены серии принадлежностей для письма. Огромное разнообразие коллекций пишущих инструментов Parker удовлетворяет самые изысканные вкусы, обеспечивая при этом безукоризненность исполнения самых разных задач в процессе письма и соответствие различным стилям письма. Гармоничное сочетание роскоши и умеренности элегантного стиля – неизменное качество дизайна ручек Parker. В настоящее время ручки Parker производятся на 4 различных фабриках – в Англии, Франции, Индии и Китае. Кроме того, существуют отдельные специализированные производства чернил и стержней. Parker выпускает 4 вида пишущих принадлежностей – перьевые ручки, шариковые ручки, роллеры и карандаши. Для повседневного использования потребители в основном предпочитают шариковые ручки, однако другие виды также популярны, поэтому предпочтение шариковых ручек скорее вопрос привычки, чем осознанный выбор.
Традиция превосходства, созданная на заре эпохи ручек Паркер, придерживается и по сей день, когда технологии развиваются и появляются все более инновационные модели. Паркер создавал не ручки, в прямом понимании этого слова. Он создавал статус и весомость человека. Эти ручки с момента своего появления были призваны завоевать популярность и призвание во всем мире. Сама же компания сэра Паркера стала примером построения успешного бизнеса.

Радио и программа о величайших брендах и их создателях. Самые великие марки и гениальные творцы. Все это в наших программах, которые вы можете также скачать на сайте белорадио.ру. Итак, сегодня мы поговорим о фирме, которая является крупнейшим производителем шоколада и всего, что с ним связано, и чей создатель, возможно, был прообразом Чарли из шоколадной фабрики. Своим рождением шоколадная империя Марс обязана Франклину Кларенсу Марсу, который появился на свет в 1883 году. Семья, в которой он вырос, была достаточно бедна. В детстве у Франклина обнаружили страшный недуг – полиомиелит. Мальчик не мог двигаться без костылей и поэтому не посещал школу. Впрочем, неизвестно, как сложилась бы жизнь Франклина, если бы не болезнь. Но пока ему приходилось помогать на кухне маме, которая делала сладости на дому, а затем продавала их. Именно за этим увлекательным процессом наблюдал Франклин, и сладости стали частью его жизни. В 1902 году, когда ему исполнилось 19 лет, он открыл собственную торговлю сладостями и с этого момента вошел в индустрию, которая и определила всю его жизнь. Фрэнк Марс лепил по ночам дешевые конфеты, которые его жена Этель на следующий день продавала сладка. Конфеты были очень популярны у местных жителей, вся торговля шла через окно кухни семьи Марсов. Продажи постепенно росли, что позволило в будущем основать небольшую компанию. В 1904 году у Франклина и Этель родился сын, которого назвали Форест Эдвард Марс. Интересен тот факт, что именно сын Фрэнка натолкнул его на создание ныне существующих батончиков. Однажды он направился вместе с сыном Форестом в магазин. Форест попросил отца купить ему шоколада, который в то время продавался только на развес. Для людей это создавало неудобство, так как можно было легко, особенно в жаркую погоду, испачкаться шоколадом. Именно в тот момент Фрэнк подумал, а почему бы не начать продавать небольшие ломтики шоколада, завернутые в фольгу? А чуть позже сын подсказал ему еще одну идею. Однажды они пили шоколадный коктейль, и сын посоветовал отцу заключить содержимое коктейля в шоколадный батончик. Фрэнк добавил немного карамели сверху и шоколад вокруг. Так родилась одна из культовых сладостей 20 века, прочно ассоциирующаяся у всех сладкоежек с империей Марс. Назвали этот батончик «Milky Way». И уже за первый год продаж Milky Way принес 800 тысяч долларов. Но семейная жизнь Марсов оказалась недолгой. Когда Форесту исполнилось 6 лет, Фрэнк и Этель развелись, и мать отвезла мальчика к своим родителям в маленький шахтерский городок Северный Брэдфолд. Детство и юность Форестера были такими, какие и должны быть у будущего миллиардера. После школы он выиграл стипендию в Калифорнийском университете, а во время каникул подрабатывал агентом по продаже сигарет. Он даже сидел в тюрьме за то, что заклеил все фонари и витрины Чикаго рекламными проспектами этих сигарет. Выйдя на свободу, Форест решил перевестись в Йельский университет, где он учился химии и экономике. В 1928 году он окончил университет и стал работать вместе с отцом. К этому времени, благодаря стремительно растущим продажам шоколадного батончика, компания переехала в пригород Чикаго, где открыла собственную фабрику. Именно там родились новые хиты Марс, в том числе известный ныне во всем мире Сникерс. Постепенно между отцом и сыном отношения становятся все более напряженными, из-за того, что Фрэнк, достигнув определенных успехов, не хотел больше напрягаться, а его сын Форест мечтал о мировом господстве. В 1932 году младший Форест Марс уезжает в Англию, где снял крошечный цех и начал заниматься привычным делом – лепить конфеты на уже зарекомендовавшей себя базе Milky Way. Правда, для собственной безопасности он назвал батончик «Марс». Однако шоколадный батончик «Марс» с самого начала был продуктом совершенно иного качества. Форест понимал, что вкусовые пристрастия англичан отличаются от американских, и поэтому использовал нежный молочный шоколад и сладкую карамельную начинку. Продвигая свой шоколадный батончик, Форест придумал гениальный рекламный ход, избавив бережливых англичан от неприятного сознания того, что покупать сладости – это тратить деньги на удовольствие, а значит, тратить их впустую.
Марс, утверждал его создатель, это не удовольствие,

заряд сил и энергии. Это больше, чем просто сладость. Это еда. Это яйца, много топленого молока, масло. Это лучшее сочетание для того, чтобы снять усталость. Так было написано на упаковке. И эта идея используется в рекламных роликах Mars до сих пор. Батончик с толстым слоем шоколада приравнивается едва ли не к лекарству для успокоения нервов и восстановления сил. Шоколадка для еды раскупалась на ура. Популярная монолитная шоколадная плитка продавалась неподалеку от производства всего за 2 пенса за штуку. Но Марс не ошибся, предположив, что эта конфетина сокрушит весь мир как ураган. В 1934 году основатель компании «Старший Фрэнк Марс» умер, едва разменяв шестой десяток. К тому времени его бизнес превратился в крупную компанию с оборотом около 30 миллионов долларов. Единственное, что омрачило последние дни Фрэнка Марса, это размолвка с сыном Форестом, который наотрез отказался от участия в семейном деле и продолжал свой бизнес. А его бизнес в Европе приносил новые удачи. Кстати, существует легенда и о создании M&M's. В конце 30-х годов, во время гражданской войны в Испании, Форест якобы посетил эту страну и там увидел, как солдаты на отдыхе поедают маленькие шоколадные конфеты, покрытые сладкой оболочкой. Защищенной оболочкой конфеты не таяли в руках. Марс тут же смекнул. Ведь для детей это куда важнее, чем для доблестных вояк. И тут же ударил по рукам с Харрисоном, производителем конфеток в оболочке. Мол, я помогу тебе раскрутиться в Европе, а на себя возьму США. Историки промышленности считают это сказкой, однако факт остается фактом. Марс начал выпускать в США конфеты M&M's, ставшие настоящей американской сладостью, которая тает во рту, а не в руках. Однако сладости были не единственными продуктами, которые выпускались на предприятиях Фореста Марса. В послевоенные годы он наладил выпуск быстро приготовляемого риса под маркой Uncle Ben's, а также ныне всем известного корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В 1964 году происходит долгожданное объединение двух компаний – отца и сына. Появляется новая компания под названием M&M's и Mars, уже в то время поражавшая своими масштабами производства. В начале 70-х в империю Марс были вложены последние кирпичики. Корпорация разработала и внедрила автоматы по продаже шоколадных конфет, положившие начало отдельной ветви бизнеса компании – Mars Electronics. К тому же в это время открылись новые мощные производства Mars в Америке, Европе, Бразилии и Австралии. Автоматы, помимо шоколадных батончиков, стали заряжать кофе, чаем, напитками, мороженым. Таким образом, мультинациональная корпорация полностью определила свои очертания. Форест Марс, до конца жизни единолично управлявший огромной корпорацией, так и остался загадкой для американской бизнес-элиты и прессы. Владелец шоколадной империи предпочитал не светиться на деловых тусовках, а интервью не давал принципиально, за что газетчики прозвали его «злобным кондитером» и «маньяком, одержимым секретностью». Вторая характеристика была прозрачным намеком на географическое соседство штаб-квартиры Марс рядом со штаб-квартирой ЦРУ. Режим секретности и закрытости, установленный в компании, породил множество корпоративных легенд. А педантизм Фореста Марса и его щепетильность во всем, что касается качества продукции и репутации компании, вошли в поговорку. Малейшее отклонение от установленных им лично стандартов оборачивалось жесточайшими разносами виновных, причем Форест Марс не делал исключений и для собственных детей. В офисе компании босс установил распорядок, который впоследствии позаимствовали многие компании. Все сотрудники работали в едином открытом помещении. Отсутствовал даже намек на кабинеты или хотя бы символические прозрачные перегородки. Командный дух проявлялся и в демонстративном отсутствии специальных парковок и столовых для руководства, защитных рубежей из секретарш на поступах к кабинетам начальства и прочих примет социального размежевания, присущих всякой крупной фирме. И все должны были называть друг друга на «ты». Марс успешно внедрил социалистический лозунг «экономика должна быть экономной».
В компании не было ни одного служебного автомобиля, сотрудники должны были сами оплачивать командировочные расходы, парковку своих автомобилей, ксерокопии, мобильные телефоны и прочее. Но при этом, надо отметить, уровень зарплат в компании был очень высок. А общая идеология компании, сформулированная Форестом Марсом, сводилась к 5 принципам: качество, ответственность, эффективность, свобода, корпоративность. Непривычный для американского бизнеса принципиальный отказ от личного пиара главы компании не помешал ее собственному успеху и росту благосостояния самого Фореста Марса. В 1995 году, уже в самом конце своей жизни, он владел состоянием в 4 миллиарда долларов. А незадолго до кончины Форест Марс передал бразды правления семейным делом сыновьям, ограничив их корпоративную власть единственным условием: пока он жив, компания не может быть продана в чужие руки. И сыновья выполнили волю отца. Сегодня скромная кондитерская, созданная Фрэнком Марсом, превратилась в крупнейшего в мире производителя продуктов питания с ежегодным оборотом в 18 миллиардов долларов. Компания Марс – это 98 фабрик и 219 офисов почти во всех странах мира. В корпорации работают около 40 тысяч сотрудников. В России компания Марс известна по кондитерским изделиям Марс, Сникерс, Баунти, Твикс, Милки Вей. Известны продукты для питания Uncle Ben's, корма для животных Педигри, Вискас, Китикет, Чаппи. Также Марс выпускает в России жевательные резинки и, например, такие брендовые конфеты, как Каркунов. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.